всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Оставить мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Ну что, вы просили, чтобы был не понедельник? Знаете, это вам как бы сейчас, но на день рождения. Вторник.
1: Активировали режим «не понедельник». Все, все подрублено, мы готовы, у нас уже вторничек. Мы разгоняем эту неделю мощнейшим образом, чтобы она как-то пролетела для вас весело, бодренько. Сейчас, секундочку.
0: Вот так. Нормально.
1: Нормально, с нормальной скоростью, да. Мы будем вместе с вами эту скорость настраивать. Ну и, конечно, настраиваться на отличное настроение, позитивный лад, в том числе и при помощи наших поводов, которые мы каждый день для вас отличные находим. Итак, сегодня необычненькое есть такое. Мы нашли для вас день «Дорогой дневник». Вот так. Поэтому делимся самым сокровенным, с дневником, со своим, ну и с нами. Мы сегодня как будто ваш такой электронный дневник. Куда можно
0: электробус,
1: оставлять?
0: Мой электробус.
1: Ну хорошо, пускай так. Ну, на нем же что-то написано на электробусе. Это электробус.
2: Это обычно. Электробус.
1: Да, вот. Мы сегодня пишем чуть развернутее на нем что-то. Хотя можете и это написать. Мы за бредовые варианты тоже отдаем подарки, это вы знаете. Где у нас дневники развернулись? Давай посмотрим.
0: В группе во ВКонтакте. Можно
2: есть.
0: Продолжить легендарную строчку «Дорогой дневник». Вот что-то ему написать сегодня в этот вторник замечательный. 22 сентября, на секундочку. Ну это ладно, это Ксюша потом расскажет вам.
2: 22 сентября.
0: День тяжелый.
2: Дневника.
0: Ну или дневника. Так, да. Так, у нас есть телеграм-канал «Радио Континенталь». Ну и канал ВК, тот самый легендарный, в котором когда-то было 2К. Сейчас уже 1,9 опять, да.
2: Ну, он развивается как может.
0: Ну да.
2: Это ВК.
1: Это ВК, да. Мы тоже как можем раздаем подарки. Вот у нас есть сертификат в лет, например, о «Империя Игр». Что это такое? Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Ну и давайте следить за новостями. В том числе мы следим очень внимательно за нашей южноуральской природой. И она подкидывает иногда очень странные штукенции. Вот такое случается. Например, в Челябинском городском бару зацвела сирень. Представляете?
2: Да ладно?
1: Да, никаких вот этих фоток в листьях. Фотки с сиренью в тренде снова, как и весной мы это любим делать. Поэтому
3: кайф.
1: Вперед, да. Если вдруг вам не хватает таких фото, если не успели нафотать достаточно весной, то прямо сейчас можете отправиться в наш бор. Значит, цветы раскрылись не на единичных ветках, каких-то сразу на множестве кустов. Вдобавок, в траве показались белые
2: лепестки
1: земляники. Насчет кузнечиков не знаю, не в курсе, как
2: что
1: они...
2: Что происходит?
1: Как они там к концу сентября вообще себя чувствуют. А происходит какое-то бабье лето вокруг. Если никто не заметил, у нас плюс 20, плюс 22, солнышко светит, ветра практически нет.
3: Кайф,
1: не, погодка такая, да, вот самое то для всяких прогулок, вот для всего, да. С утра так холодновато. Можно как следует продуть, если вы любите холод, за ночь вообще нормально. А зато потом днем все так подогревается, приятно, опять же, без зноя, без этого. Вот и сирень тоже решила показаться. Правда, специалисты говорят, ну, это, конечно, очень красиво все, но очень странно, и для сирени,
2: и
1: нечестно. Наверное, для сирени, наверное, ничего хорошего в этом нет. Потому что она тратит на это ресурсы, и дай бог, чтобы она, конечно, хорошо перезимовала, но какие-то ресурсы будут потрачены, и, может быть, меньше цвести будет весной, потому что вот что-то из своих соков она уже на это цветение потратит. Будем надеяться, что все будет мощно, круто, и что все равно весной она нас порадует. Что еще у нас интересного? Муральчики новые есть.
2: Так.
1: Садки. Мы же следим за садкой, очень любим.
2: Муралы.
1: Но садка, да, садка вообще славится своими муралами. И там тоже, представляете, пылевые цветы. Вот, все красиво.
2: Красота.
1: Да, наша южноуральская природа ползет даже вот на огромные фасады домов. Вот так я бы это назвал. Символично, что появилась она на улице Солнечной. Вот такая красота. Пространство города меняется благодаря фестивалю «Садка Стрит Арт Фест», который проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Вот так, все молодежно.
2: Тима, ну ты чего, я за тебя йоу делаю?
3: Не
2: отставай.
3: Я повзрослел за ночь, ребят. Мне вот эти йоу ваши неинтересны.
1: Совсем не выспался или что? Не спал? Что с тобой случилось? Нет сил даже на йоу у тебя. На простое йоу наше русское.
3: Человеческое.
1: Человеческое йоу, да. Ты, кстати, можешь и не человеческое йоу. Это мы знаем. Из тебя иногда такие звуки там выходят. Автор нового арт-объекта — московский художник Данила Шмелев, который известен своими 3D-абстракциями и оптическими иллюзиями. Там тоже такие цветочки не совсем обычные. Вот они такие в расфокусе. Ну, очень стильно вообще смотрится. Там такой темный-темный фасад, такой в темно-серый закатан. И такие на зеленом фоне такие темненькие цветы. В общем, интересно все это, интересно выглядит. Необычно, я вам так скажу. Не просто типа как обои с цветами из каких-то 70-х. Все так постелевее. Всего за годы проведения фестиваля уличного искусства в Садке создали более полусотни, представляете, муралов и других арт-объектов. И вот сейчас еще два дома там украшают. Скоро на них тоже что-то крутое появится. Пока не раскрывают секрет, что, но работа уже кипит.
3: Ну, это потрясающе. Еще в Южноуральске надо побольше муралов, ребят.
1: Ну, там у вас есть,
3: там
1: но
3: есть
1: надо
3: у нас
1: больше,
3: красивые,
1: да.
3: Кстати, очень такие шикарнючие, как я их называю.
1: Все, природа трудится, художники тоже трудятся, чтобы мы жили в красоте.
3: Ну,
2: спасибо, сирень.
1: Спасибо, сирень, спасибо, художники.
3: Спасибо, да. Сень, будем говорить мы сейчас через минутку, когда он нам о погоде
2: точно
3: расскажет.
2: Поехали. Давай, Сеня, давай, Сеня,
4: спонсор
2: давай.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
5: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
4: Погода.
1: Плюс 11 прямо сейчас в центре Челябинска, переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер, днем сегодня плюс 20-25.
4: Реклама на радио «Континенталь». В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
6: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
4: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
11: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же нам готовят звездочки на день сегодняшний? Давайте будем выяснять. Все традиционно, все по плану. Значит, начнем мы с близнецов.
1: Нет, ты что?
0: Пугались?
1: Конечно.
2: Максимально испугались.
0: Просто. Стрельцы.
1: Разрыв шаблона. Нет, мы с овнов хотим.
0: Водолей.
1: Овны.
0: Давайте, давайте, всей областью. Овны. Как хорошо. Это кто? Это какая область?
1: Это любая.
0: Итак, овны. Огненная энергия внутри вас станет проводником к новым решениям. Прислушайтесь к импульсам. Судьба зовет.
1: А джунгли?
0: И они.
1: Супер. Тельцы. Нити прошлого могут привести к неожиданным встречам или воспоминаниям. Старый опыт раскроет новый смысл.
2: Воу. Близнецы. Что у них? Поток идей усилится, а случайные фразы могут оказаться тайными подсказками. Замечайте сегодня какие-то совпадения. Все знаки.
0: Раки. Ваша чувствительность станет даром. Настроение пространства вокруг поможет понять истинные намерения людей.
1: Львята, вокруг вас может появиться особая аура притяжения. Смелое проявление себя откроет двери, которые долго оставались...
3: Да почему закрыто? Да почему?
1: Закрытыми, соответственно.
0: Миниатюрка.
1: Такая небольшая.
2: Небольшая. Девы, что у них? Невидимый порядок вещей начнет складываться в понятную картинку, наконец. То, что казалось случайностью, может оказаться на самом деле судьбой. Так бывает.
0: Что?
1: Тоже миниатюрка получается?
0: Ну да, я как бы судьба, ничего себе, удивление.
1: Это
0: удивление,
1: же вообще да. Слоган любого сериала на «Россия-1». То, что казалось случайностью, может оказаться судьбой.
2: Так мы встретили нашего сценариста.
0: А, кстати, тебе. У нас с вами случайность, которая оказалась судьбой.
1: Да, тоже.
0: Здорово.
1: Верно.
0: Весы. Энергия дня наполнит пространство поиском красоты и новых ощущений. Поддайтесь вдохновению.
1: Шоколадки.
0: Скорпионы.
1: Скорпионы, да. Не шоколадки, не путать. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Внутреннее чувство подскажет, кому стоит довериться, а кому нет сегодня.
0: А скорпионы вообще не шоколадки.
1: Максимально.
0: Так-то да.
2: Давайте посмотрим, может, стрельцы сегодня шоколадки. Перед вами может появиться символический путь к переменам. Новое направление подарит свободу. Не упустите ваш шанс на свободу, стрельцы.
1: Майонез. А, нет, там слобода.
0: Козерожки. Звезды советуют обратить внимание на то, что обычно остается незамеченным. Маленькая деталь способна изменить все.
1: Водолеи. Сегодня отличный день, чтобы уделить внимание мыслям, которые были вам не близки. Мечтайте ширше.
2: Ну и рыбы, что у них?
0: Извините, нет, там не было ширше.
1: Ширше же?
0: Ну не было там ширше.
1: Ну в шире, хорошо, мечтайте шире. В шире.
0: Там было шире.
1: В шире.
0: Вы просто мечтайте шире.
2: С хоббитами вместе? Куда ты отправляешь людей? Лучше уж ширше тогда, ладно. Так, что у рыб? Посмотрим. Странные слова, я правильно понимаю, сегодня у них гороскоп. Направьте эмоции в образы, вот это что было, которыми сможете поделиться с близкими. Помните?
0: Ой, с нами.
2: Волшебство внутри вас,
1: все,
2: рыбки.
1: Волшебство шир. Все было, образы были, пожалуйста. Все совпадает.
0: А я всегда говорила, что наши гороскопы самые-самые точные и проверенные. Поэтому обязательно пользуйтесь самым важным и главным советом от наших звезд. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
4: Погода.
2: По данным Яндекс погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду плюс 18-23.

0: Где встречается такое, что земля над головой?
1: Не знаю. Где?
0: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
1: Где?
0: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
1: О, это я знаю. В автокресле.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Йогурт «Альпенленд» 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
4: «Сити Смайл». Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в «Сити Смайл», у меня начинается важная миссия – спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. «Сити Смайл». Сюда мы ходим всей семьей.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ого! Да мы читаем ваши сообщения сейчас в эфире, друзья. Сегодня мы в честь Дня Дневника не могли не продолжить легендарную строчку из не менее легендарнейшего мема «Дорогой дневник». И вот что дальше у вас на душе, все можете сегодня высказывать, выписывать в наших соцсетях, пожалуйста.
1: Там даже есть такое небольшое продолжение у нас на картинке, подсказка для вас. Дорогой дневник, мне не передать ту боль и отчаяние, что я испытал сегодня, вот это, можно так же. Ну, либо по-своему. Дорогой дневник, я сегодня работала снова, как и вчера, как и 364 дня до этого. Ну прям Анастасия.
0: Как-то отдыхать надо.
1: Да, а вот мне нравится, просто Роман пишет, дорогой дневник. Шабанита. Это почему?
0: Шабанов. Ша же тоже с нами.
1: Ша!
2: Бан. Да. Что-то такое.
1: Кстати, у меня сегодня ночью на канале прилетела новость про этого хоккеиста. Если что, заходите, читайте. Там, правда, на английском, но интересно.
0: А он сейчас в лагере новичков пока не участвует же, да?
1: Новичков?
0: Ну вот сейчас предсезонка у них идет в НХЛ. Он там где-то играет, нет?
1: Нет.
0: В Миннесоте же он, правильно?
1: Миннесоте.
0: Состав сейчас. Вот только что Миннесота проиграла, я смотрю. Шабанов забил. Ух ты.
1: Пожалуйста.
0: Ну.
1: Вот.
0: Молодец.
1: А как иначе? Наконец-то, может, человечек нашел команду.
2: Но не в сухую проиграли, и ладно, да. Уже чего-то делает. Дорогой дневник, сколько мне еще ждать принца на белом коне? И куда деть своих трех котов, когда он прискачет? Вот у Ирины две проблемки на данный момент.
1: Да это вовсе не проблемка. Вот если еще плюс 37, то да, уже.
2: Котов или лет?
1: Да, котов.
2: Все понятно, да.
0: Равиль написал, дорогой дневник, мне не передать ту радость, что я скоро в отпуск. Пожалуйста, завидки.
2: Поздравляем и завидуем вам, конечно, круто вам.
0: Это кто же в отпуске-то берет у нас в октябрях? Это что такое происходит?
1: А что такое?
0: Ну, как будто не кошерно.
1: Почему это?
0: Я не знаю.
1: В Тимоне и голове свои законы и правила. А так, Антоха пишет, дорогой дневник, у Ксюши нет ничего в канале. На канале есть, в комментариях, я же говорю, все там имеется.
2: Суровая от Марата. Дорогой дневник, наступила осень, и ты единственный, кто видит и чувствует мои слезы. Ведь мужчины не плачут. Лето, не уходи. Вот очень не хочет человек наступления холодов каких-то.
0: Так оно не ушло, бабье лето, к нам второе уже пришло, пожалуйста.
2: Сейчас самое то. Вот эта неделька прям то, что вам нужно.
0: Кайфуйте, да, наслаждайтесь.
2: Жизнь одна, не забывайте.
0: Да, опять же.
2: Наши люди.
0: Цитата классика. Ну и продолжать писать ваши комментарии. Сегодня мы, значит, юзаем ту самую строчку «Дорогой дневник». И вот что дальше. Пишите к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochel, в Телеграм-канал и легендарнейший канал ВК.
2: Да, юзайте нас, как свой дневник. Все для вас, ребятки. Так же, как для вас и сертификат в лето о Империи игр. Ну и, конечно, самая лучшая музыка на радио «Континенталь» каждый день.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginos. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginos новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginos на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
3: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не отерта.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть миллион рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Вехонький звук, приготовленный специально для вас, друзья. Звоните по номеру 700-104. Мы начинаем копить воду заново.
1: Начинаем с одной бутыли пока. А там поглядим. У нас вот хорошее предчувствие по поводу этого звука. Итак, пока одна 19-литровая бутыль и один сертификат от ООО национальной водной компании «Ниагара». Ну и, кстати, новинка. Есть в фирменных магазинах «Ниагара» и сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре.
2: Итак, 700 ровно 104. Какой вопрос был у тебя, Тимон?
0: Но у меня не вопрос, там вопрос от наших слушателей традиционный. Так. А что было? Что был за звук, который отгадали?
2: Аппарат МРТ.
0: Аппарат МРТ.
1: Да. МРТшечка стучала вот все это время, да.
0: 10 эфиров она простучала. Угу,
2: класс.
1: Ровно, красивую цифру взяли, вот упаковали и отдали. Посмотрим, получится ли у нас с этим звуком так же.
2: 100%. Доброе утро.
0: Ну,
2: как тебя зовут?
0: Может быть, перед тем, как принимать слушателей, мы сразу им звук поставим? Как считаешь?
2: Давайте.
1: А
2: конечно.
1: Ты думаешь, после этого звука, когда они его слышат, желающих станет больше?
0: Я думаю, да.
2: Вот. Я боюсь, что ой, нет.
1: Проверяем.
0: Вот такой вот он у нас, новенький звук.
2: Мне нравится.
0: Что-то в нем есть, да, интересное. Доброе утро. 700-104. Начинаем гадание.
2: Гадание, вот именно
0: гадание,
2: так, да.
0: Именно так.
2: Доброе утро. Эй, доброе утро,
0: ну,
2: как тебя зовут?
0: Ну поговорите с нами, ну чего вы?
2: Привет.
0: Здрасте. 700-104, друзья, сразу памятка. Вот если дозвонились до нас, не переживайте, не тушуйтесь, разговаривайте, приемничек при этом отключайте, громкую связь тоже лучше выключить. Давайте пробуем. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Дарья.
2: Дарья, как дела? Как настроение?
3: Все отлично.
2: Чем занимаешься?
3: Еду на работу.
2: Угу. Кем работаешь?
3: Тренером.
0: Опа.
2: По
3: легкой атлетике.
2: Ух ты, круто.
0: Круто,
2: круто, круто.
3: Да.
2: Я забыла, как зовут. Наталья?
3: Дарья.
1: Дарья.
2: Дарья.
1: Дарья.
2: Там близко было. Я на конце вот это. И с мягким. Дарья, а сейчас еще раз прозвучит звук, и твоя задача угадать, что же это такое.
0: Итак, твоя версия.
3: Мне кажется, это пальцами по столу.
2: О, так легко и просто. Это же с утра по радио.
1: У нас тут немножко посложнее обычно уровень, поэтому нет.
2: Вот так.
0: А я в целом подумал, зачем вот ей машина, да? Она же могла с этим шестом бежать и так вот через все пробки перелетать.
2: Класс. Дарья, бери на вооружение. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: Галина.
2: Галина, как дела? Как настроение?
4: Все отлично, собираюсь на тренировку.
0: По легкой атлетике.
2: К Дарье.
4: Нет, нет, нет, я танцую.
2: Ух ты, на какие танцы?
4: Это долголетие.
2: Так.
4: Тем, кому за 50, 60 и так далее. Активное долголетие.
0: Ух ты, у нас тоже сделали, как московское долголетие, только челябинское.
4: Да, да, да, мы уже четвертый год танцуем, выступаем.
0: Здорово.
2: Ой, как здорово.
4: Да.
2: Ты почему не там?
1: Так, откуда вы знаете, что я не там?
2: А Сеньку видали там на тренировке?
1: Активнее следить за моими соцсетями. Да?
2: Ладно, приглашайте его, если что. Он тот еще кавалер для любых танцев.
4: Да-да-да, нам не хватает кавалеров для пары.
1: Это проблема, да, это проблема, я знаю.
2: Потому что они мало живут, мужчины. Им надо больше жить.
1: Кавалеры, да.
2: Согласитесь.
1: Да, нам надо себя беречь. И вам надо нас беречь.
2: Ой, как вот смотрите, они, да, все переворачивают, мужчины. А ну-ка давайте, нам не надо тут. Мы с Галиной сами разберем. Так, что за звук у нас был?
4: Мне кажется, это ядерно-магнитный резонанс. Есть такой аппарат.
2: А мы такой не знаем, Галина. Это не оно, значит, да? Что это?
4: Там заходишь в трубу, и начинается вот такой перестук, очень похож.
1: Ну понятно, но это как МРТ, только еще круче, видимо.
4: Да, да, да, да, да.
1: Но у нас только что был МРТ, нет, мы не могли так с вами поступить, чтобы два медицинских аппарата друг за другом. Так что нет, это не оно.
2: Хотя могли, в этом был бы прикол.
1: Но мы неприятные люди иногда бываем, да. Это да. Как что-нибудь учудим.
2: Спасибо, Галина. Так, за версию. У нас есть еще слушатель на линии. Давайте он будет финальным. Доброе утро. Долго мы разгоняли сегодня. Долго, потом через машины прыгали. Доброе утро.
5: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
5: Евгений.
2: Евгений, как настроение?
5: Ну, если выиграю, то будет еще более лучше.
0: Не будет сегодня.
1: Но попробуй.
2: Это слишком, да. Я буду в шоке, если он скажет дословно.
0: Ну да.
1: Итак, это...
5: Ну, моя версия такая, то, что это на ведру развивается либо какой-то брезент, либо флаг сильно, и вот это, получается, угу. Он так бьет.
1: Угу. Брезент на ветру. Мы приняли твою версию.
5: Либо флаг, что-то либо такое. Либо флаг.
2: Давай послушаем, Сень, флаг или
1: брезент.
2: Давайте
1: еще разочек.
0: Настроение сегодня у тебя... Будет лучше, определенно. Но не потому, что ты выиграл, а потому, что слушаешь с утра по радио.
1: Ну и так неплохое, да, и будет набирать еще обороты, мы уверены.
2: Звучит, конечно, так себе. Но звук никто не угадал.
1: Да, возможно, улучшим чье-то настроение завтра, послезавтра, как пойдет. Но вот две бутыли уже точно у нас будут на кону и два сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну а если ты студент, тогда можешь улучшить тебе настроение прямо сейчас. Забегай в магазин «Ниагара», а там скидка 15% по студенческому билету. Причем и на газировку, и на воду. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой.

0: твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица – новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю, иди куролесить. Джили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в сентябре Джили стали еще выгодней. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинец 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
1: Слушай лучше.

0: Не-не-не-не-не, это начало часа.
1: А, начало часа.
0: Давай.
2: Второй час утреннего шоу с утра по радио
0: Туэт! Туэт! Туэт! Я попаду! Туэт!
3: У нас получилось все-таки.
1: Попали бы в туи все-таки.
0: Красавчики, а. Ах, красавчики. Сегодня в честь дня дневника мы пишем «Дорогой дневник». И вот такую строчку продолжаем. Просто пишите все, что наболело. Вот, например, Ксения пишет. Дорогой дневник, Тимур Гаязов скоро станет папой, а мама не Ксюша. Обожаю наших слушателей. Это, к слову, о вчерашней новости, которая появилась в нашем сообществе ВК.
1: Слушай, я даже не знаю, ты бы вот согласилась стать мамой?
0: Тимура? Нет.
1: Ну, допустим, если бы Тимурчик с тобой бы жил. И такой, Ксюша, да? Надо рожать.
3: Или все-таки мамой Тимурчика. Как вот лучше?
0: Сень, вот эти твои желания взрослых детей каких-то, ну, типа, я, ну,
3: у меня нет
0: маленького.
3: Вот, у меня он есть, поэтому желаний нет.
0: У тебя взрослый, вот, да, вот, я и говорю.
1: У тебя большое не получится.
0: Вот. Ах ты, гадина, ты о другом.
1: Нет, в смысле, все дети маленькие же сначала.
3: Так, ладно, давайте, доставили боль Ксюше, доставим и нам. Дорогой дневник, мне не передать ту боль и отчаяние, что у меня нет прав. Вот, пишет нам Мариам, да, спасибо. Это по нам все.
0: А кто взял дневник Ксении?
3: Наши дневники с тобой достались кому-то.
1: Блин, я же хотел этим летом пойти.
3: А сейчас осень. Да, словно и не бывало.
0: О,

0: Арина пишет: «Дорогой дневник, мне уже 32 года, но я до сих пор не умею плавать. Хорошо, что в бассейне я достаю до дна, если встать на носочки». Но, вы знаете, у меня тоже есть подруга, которая, она как бы вроде умеет, но не умеет, и умеет, и не умеет. Ничего страшного, найдите человека, который умеет, он будет тащить вас везде на моря.
1: По жизни.
0: И по жизни иногда тоже.
1: Это тоже хорошая идея.
2: А я ведь тоже же так же.
0: Как же?
2: Я ведь же вроде бы умею, вроде и не умею. Если я дна не чувствую под собой, у меня начинается мини-паника.
0: Ну, смысл в том, что когда ты плаваешь, ты дно не чувствуешь. Вот такой прикольчик.
2: Ну, я не то чтобы вот любитель прям вот так поплавать. Я могу чуть-чуть вот совсем прям.
0: Ну, часа 4 можешь?
2: Ни в коем случае 4 минуты, дай бог.
1: Нет, 4 часа стоять на носочках очень тяжело. Попробуй такое выдержать, конечно.
2: Не, ну, на морских волнах прикольно. Ты такой отпускаешь, и тебя так вперед.
0: Это да. Игорь пишет: «Дорогой дневник, ты мой рожик для шашлык». Вот такое.
1: Жестоко.
0: Прям так и написал.
1: Да, нельзя так с дневником. Конечно.
0: Почему нельзя, Сеня? Если ты пишешь там что-то негативное, ну, в смысле, что о, там негативчик, а потом, соответственно, что?
2: Сжигаешь.
1: Ох, вот. Мы не напасемся так дневников, конечно. Даже на каждый день надо будет. По одному.
0: Да, кстати, это да.
1: «Дорогой дневник, мне не передать ту боль и отчаяние, что 3 месяца до Нового года». А сегодня 100 дней,
2: ровно,
1: да, мы же считали?
2: 100 дней, сегодня,
1: 100 дней,
2: да,
1: ровно 100 сегодня,
2: дней,
1: если что, ребятки!
0: Ура, какое счастье, а какая радость. А еще больше радости и счастья у нас от того, что вы подписываетесь на наш ТГ-канал «Радио Континенталь». А если вы ВК-канал подписываетесь, вау, как мы радуемся. 2К в ВК – это вновь актуальная для нас тема, поэтому заходите, обязательно переходите на канал, подписывайтесь и на сообщество vk.ru/radiochel тоже.
1: Ну и вечно актуальная тема для вас – это сертификат в лето о «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И давайте к новостям. Есть интересные цифры. В очередной раз ожесточающие битву между собачниками и кошатниками.
4: Опа!
5: А есть такие, да?
3: Существует. Битвы. Существуют битвы, да. Не раз мы их уже разворачивали и на нашей площадке в том числе. Они сходились здесь.
4: Кстати, с тех пор я перестал быть собачником. Теперь я перевелся в другой лагерь.
3: Официально.
5: Ты кошатник.
3: Да.
4: Никогда не думал, что такое скажу.
5: Ну, она у вас душка.
4: Ну да, тут чисто из-за нее.
5: Да.
4: Так-то я кошек до
5: Клопа
4: сих пор не особо. Это не называй так.
5: Почему? Вот ты ее уже защищаешь. Здорово, он полюбил кошку.
3: Да, это круто. Я сейчас смотрю прямо на это. А почему? А, ты не нравится,
5: она же такая,
3: да,
5: микрокошка, ну, прикольная.
3: Типа она придумала ей кличку свою, я правильно понимаю?
5: Ну, а ее зовут Кнопа.
3: А.
5: Но там была история, и, в общем, я ее перепутал. Ну, короче, я ее зову Клопа. Мне
3: так
5: нравится.
3: Самый прикол вот в этом во всем? Он защищает кошку, но не защищает своего сына. Вот это вот мне нравится вот в этом плане. Ты ему тоже другое имя просто придумала, постоянно его по-другому называешь, а ему вообще пофиг.
5: А, так его не Енисей зовут?
3: Не Енисей.
4: Енисей, Енисей.
3: Они специально переименовали из-за этого, понимаешь, с кошкой пока не работает.
5: Спасибо.
3: Не, он решил вот один раз... Прошло все, второй раз я ни в коем случае не дам, это прилипнет потом. А, смотрите, Россия оказалась самой кошачьей страной в мире, представляете? Вот так, мы в топах по кошкам. Итак, по данным на 25-26 год, хотя бы одну кошку держит около 59% российских домохозяйств. То есть почти 60% имеют кошку, хотя бы одну, а там может и до 10 доходить. Мы знаем такие домохозяйства, давайте так их назовем. Это самый высокий показатель среди исследованных государств. За Россией следуют страны Восточной Европы, в основном Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Вот так. Авторы исследования объясняют популярность кошек их приспособленностью, конечно, к жизни в квартирах. Им там действительно комфортнее, чем большинству собак. Есть такое. Также они очень самостоятельные. Менее строгие требования к пространству по сравнению с собаками. Но
5: ну,
3: давайте главное все-таки не забудем. С ними не надо гулять. Это очень важно. Есть, конечно, собачки, да, которые тоже такие...
5: Домашние.
3: Полукошки, так назовем, вот в плане...
5: Шпицы.
3: В плане ухода, да, по крайней мере.
5: Который... Шпицбули.
3: Шпицбули, да. Кто-то там, у них на балконе какая-то деляночка есть, да, кто-то им выделяет отдельную, кто-то еще. В общем, с ними тоже не надо, конечно, настолько гулять. Но вот в последние годы, кстати, говорят о новом тренде. Распространение кошачьей культуры в Юго-Восточной Азии, представляете. Раньше центр кошек был в Европе, да, теперь он сползает потихоньку туда. В Индонезии кошек заводят уже 47%, на Филиппинах также много, в Таиланде все больше кошек тоже, они там в моду входят, вот, поэтому вот этот кошачий тренд, в котором мы уже в самых-самых топах, он постепенно распространяется и туда.
4: В Таиланде котопсы еще, говорят, есть.
3: Не исключено. Я не знаю, я не видел, но рассказывают, что они то там, то здесь в мире где-то появляются.
4: Да, то там, то здесь.
3: Ну вот мы так шпицев пока называем, да? У нас шпицы лидируют в топе вот этих котопсов. Такие вроде бы собака, но в принципе по уходу практически как кошка.
4: А вот это вот чихуахуа, она же тоже маленькая.
3: Тоже небольшие, да. К слову о маленьких или больших животных.
5: Так. О!
3: Вот.
5: Время бежит, рассказывай скорее, Сень.
3: Итак... Книга рекордов Гиннесса назвала самую высокую лошадь в мире. Представляете?
5: Так.
3: Ей оказался 4-летний шайрский конь Хьюго из Великобритании. Его рост составляет... Угадайте, сколько?
4: Сейчас, подожди, я средний рост
5: 3 метра.
4: Коня загуглю.
3: 700 сантиметров, да?
5: Шо, ну,
3: ты,
5: нет.
3: Куда ты далеко, что 3 метра? Ну, представь, это до потолка.
4: А. Давай 208 сантиметров я ставлю.
3: 280. Твой.
5: 208, он сказал. 208. А я говорю 280.
3: Ты говоришь 280.
5: Да.
3: Вы махнули лишнего. Оба. Всего 199.
4: Что? Я рядом.
3: Чуть-чуть сантиметрик дотянул до 2 метров.
5: То есть вот Тимон... Вот. Ростом с лошадь просто?
3: Ну, видишь, это же вот не когда он встанет на дыбы. Ну, вот понятно. Он будет гигантский, да. Это именно в холке. То есть
5: так это подожди, встань, пожалуйста.
3: Так же, как собака
5: пожалуйста,
3: измеряет.
4: На дыбы? Или
5: нет, просто встань.
3: На пол.
4: Ну, давай.
5: Но так. Ты... Подожди.
3: 193 ты, да, или сколько ты там?
5: Ну, то есть вот эта лошадь... Подожди, я подойду, поглажу.
3: Так, Тимон изображает лошадь, если что. Ты дотягиваешься погладить его? Да, круто. Это было очень странно. Ты был похож не на лошадь, а на человека, который...
5: Я проверила.
3: В клипе Майкла Джексона «Триллер».
4: Я зомби из клипа Стаса Ярушина.
3: А, все, да. Сейчас это же новый тренд. Да, он же теперь захватил его.
5: Ну, кажется, я поняла, да, что это высокая лошадь.
3: Ну, тебе сколько в холке, напомни? 193, да, вот. А у него 99. Вот еще 6 сантиметров. Ты бы дотянулась?
5: Да.
4: Я думаю, да, дотянулась бы.
3: Ну а титул самой маленькой лошадки принадлежит пони.
4: Сейчас, подожди.
5: Ой.
3: Пумюкель. Ее зовут из Германии.
5: 64 сантиметра.
4: 72.
3: 52 и 6.
5: Вау,
3: такая вот малюточка.
5: Лапушная.
3: Почти в 4 раза меньше Хьюга получается. Да, она такая милая. В общем, смотрите, гуглите. У нее такая голова здоровенная. Сама такая маленькая, бегает что-то там.
4: То есть по сравнению с ней Хьюга босс получается, да?
3: Хьюга настоящий босс. Он, да, он, конечно же, сфотографирован рядом со своим хозяином, который вообще не 199, прямо скажем вот. И на его фоне Хьюга смотрится прям вообще мощнейшим гигантом. Ну и так он здоровенный, да. Так что смотрите, Хьюга из Великобритании и Пимюкель из Германии.
5: Пимюкель.
3: Пимюкель.
4: Я в Турции такое ел, мне кажется.
5: Да, возможно. Сень, кстати, о погоде в Турции или в Челябинске расскажи нам, пожалуйста.
3: Давайте с Челябинска начнем. Погода. У нас плюс 12. Прямо сейчас переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. Днем сегодня будет плюс 20-25.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать...
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: новости.
1: 700-104. Звоните, друзья, скорее для того, чтобы разгадать личность и за это получить некое поощрение в виде подарочка.
2: Ну, кстати, пока вы звоните по номеру 700-104, я расскажу историю. Можно?
3: Свою личную?
2: Неожиданно,
3: не,
2: да?
3: Не вот этой личности, от себя.
2: Историю создания нашего джингла.
1: Так, давай.
2: Нас многие обвиняют в отсутствии такта. Вот, все. Поэтому так родился джингл.
1: Так-то?
2: Да. Так-то.
3: Так-то да.
2: Так-то да. А и как пел лирик, ты бы полюбила музыканта, если бы имела чувство так-то.
1: Ничего не понял, Сень, давай про подарок.
3: Любите нас так же, как ходить в Midpoint. Вот туда вас отправим. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты? Тогда помечай в календаре 25 сентября, уже ближайшая пятничка. Midpoint на Тополинке отметит Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим. Midpoint, там и жаркие танцы, и незабываемое шоу. Конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке, твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
2: И по номеру 700-104 мы ждем таки ваш звонок. Доброе утро. Привет, привет.
1: Напомню.
2: Так.
1: О том, что нужно, друзья, сделать. Дозвониться по номеру 700-104. Выключить приемник при этом. Не переживать, не бояться. Разговаривать с нами в телефон. Строго, четко, вот так вот. Здравствуйте, привет, я Семен. Мы такие, ого, Семен, ни разу не было, и вот ты, пожалуйста, здравствуйте.
2: Это что за диалог вообще в твоей голове?
1: Это пример просто.
3: Очередная вымышленная личность, да. Теперь давайте знакомиться с настоящей. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Guten Tag.
3: Как тебя зовут?
4: Денис.
2: What's your name? Нет.
3: Нама.
2: Нама, ну...
1: Ты веришь, что там what's your?
2: No. I can't.
1: А зачем ты вообще по-немецки начала разговаривать? Объясни.
2: I don't know.
3: Возможно, это ее личность, а возможно, нет, которая ей сегодня досталась.
2: Возможно, это личность же моя, во-первых. Во-вторых, Сень, как what's your name, нет?
3: Вообще нет, там нет what's.
2: А как?
3: Я не знаю немецкий.
1: Я Евгений. Забыл, как человека зовут.
2: Евгений.
3: Только Хендехох, вот все, что я знаю.
1: Евгений, не обращайте внимания.
2: Он говорит, он Евгений.
3: Он Денис.
1: Денис,
3: все нормально.
1: Она еще на уверенных щах Евгений.
3: Так, ребят,
1: немка.
3: Мы окончательно запутались, потому что нам пора приглашать эту самую личность, да, новую в игру.
1: Давайте.
3: Кто уходит сегодня? Ксюша?
2: Дейнама Ист.
3: Вот, все, отлично, да.
2: Ну, почти близко
3: ты
2: было.
3: Ты уже от себя или от личности?
2: Я пока от себя тяну. Денис, во-первых, у меня есть маленький вопросик, без которого мы не начнем. Ты простил меня уже за все?
4: Конечно, без проблем.
2: Все, поехали. Итак, перевоплощаюсь, можно?
3: Да, вот эта личность.
2: Нагрузи музыку.
3: Нам сейчас расскажет несколько фактов, важных очень, о себе. И потом у тебя будет минута, чтобы позадавать ей какие-то вопросы и раскрыть, кто же у нас в эфире. Готов?
4: Ага.
2: Йоу! Итак, в детстве я сломала нос.
3: Неприятно.
2: Есть предположение? Кто я?
3: Пока много вариантов, да.
2: Ладно, ну именно поэтому сейчас у меня есть небольшая такая горбинка. Кстати, Сень, есть, да?
3: Я сейчас... Да, у этой личности есть, я присмотрелся.
2: Каждый год в свой день рождения я обязательно в честь этой горбинки, да ладно, в честь себя выпускаю песню. В 19 лет я участвовала в кастинге популярного телешоу «Фактор А», она называлась. Но, к сожалению, жюри посчитало, что я не смогу стать звездой. Мои музыкальные способности, ну, недостаточно хороши для большой великой сцены.
3: Тем более, это горбинка.
2: Да, с детства. Но, как выясняется сейчас, миллионные продажи моих треков это опровергают. Самую-самую первую песню я написала, когда мне было 8 лет. Посвятила я ее своей бабушке.
1: Ну,
2: да,
3: милота.
2: Милота. Ну и, конечно, я пишу песни, пою, поэтому играю на 6 музыкальных инструментах, представляете? Ну, еще ем мясо около 10 лет. Ну, это так, мелочь. Просто
3: да.
2: Фан-факт.
3: Ну, что, твоя минутка пошла, задавай вопросы.
2: Спасибо, Денис. Едем дальше. 700-104. Доброе утро. Как зовут тебя?
1: Хотя бы сказал, не знаю, там.
2: Ну, не захотел с тобой разговаривать, человек.
5: Доброе утро.
1: Приветствовали по-немецки, я ушел по-английски. Доброе утро, как тебя зовут?
5: Лена.
2: Хорошая. Вот, Лену не забудем точно. Лена, как настроение вообще, как дела? Чем занимаешься?
5: Да прекрасно, на работу в пробке едем. Стоим, вернее.
1: Где пробочка?
5: На мосту.
2: Ага.
5: На Шершнях, на плотине.
2: А, ну там, как всегда, даже, мне кажется, чего уж там обсуждать.
5: Да.
2: Давайте лучше обсудим меня как личность. Что же я такое? А точнее, кто?
5: Ты брюнетка?
2: Нет.
5: Нет?
2: Ни в коем случае.
5: А футбольные стадионы собираешь?
2: Нет.
5: Нет? Так. А Спартак поет песни твои?
2: Нет, я не Максим. Мне кажется, ты путаешь меня.
5: Да, я прям в ту сторону и думала.
2: Нет, я не Максим, не Максим.
5: Так, ты поп-исполнитель?
2: Да, да.
5: Поп-исполнитель. Так, тебе до 30?
2: А, нет. Ну, как бы мне прям вот прям.
3: Прям. Хотя там все сложно было.
2: Да,
3: с тобой.
2: Там, у меня есть прикол вот с моим возрастом.
3: Это подсказочка, да, там был прикольчик у тебя.
2: Я тут недавно призналась в своем честном возрасте. Вот так.
3: Скрывала.
5: Ты Мари Крамбрери?
2: Это моя классная подруга. Лучшая, одна из.
5: Так, классная подруга Мари Крамбрери.
3: И твоя минутка закончилась. Давай вот это соберем, у тебя много фактов на самом деле.
2: Да, там просто сейчас Крамбрери дружит уже с Аней Немченко, но все равно раньше мы были вообще.
3: Вот, мы выяснили, это не Аня Немченко.
5: Быстренько. Нет, не Немченко.
3: И это, давай.
5: Зиверт.
2: Зиверт. Нет, увы, Зиверт не дружит с Крамбрери. И я не брюнетка, я все-таки не брюнетка, я блондинка. Ты прям вообще блонд.
3: Давайте быстренько еще небольшой опрос. Привет.
2: Доброе утро.
0: Привет. Нет, ура, да я знаю, кто это.
2: Да кто
0: я
2: это?
0: Это Клава Кока.
2: Клава Кока?
3: Ну конечно. Все, раскрыла, молодец.
2: Это ты, конечно, молодец. А ты-то кто? Как тебя зовут?
0: Меня зовут Ирина, и я вырвалась из этой пробки на Шершнях.
2: Ирина во всем первая. Красотка, молодец, поздравляем.
3: Вырвалась в пробки и забирает подарки. Отправляем тебя с удовольствием в Midpoint. Если ты тоже любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты, тогда помечай в календаре 25 сентября. Ночь культуры в Midpoint на Тополинке. В программе «Все, за что мы так любим». Midpoint, жаркие танцы, незабываемое шоу. Конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+. Джин.
6: Переходим на личности. Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду плюс 18-23.
6: Реклама на радио «Континенталь». Думали, вафли – это только к чаю? А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса. Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса «Докторская ГОСТ», мясник «Леня», 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
8: Вот это красотка! Закачаешься! Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Как?
8: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
9: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кошириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указаны цены на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
14: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
15: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
16: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это мы, Ксюша, Сеня и Тимон, вернулись к вам, чтобы жаловаться. Жаловаться своему дорогому дневнику. Вот какие у вас мысли есть по этому поводу? Дорогой дневник, просто продолжите эту строчку, чтобы вы ему сегодня написали. И давайте зачитаем, какие вариантики есть у вас в ТГ-канале, например. Готовы?
1: Давай.
0: Итак, пишет нам некий Антон Д. Дорогой дневник. Ровно 5 лет прошло с того дня, как я начал фиксировать все важное, чтобы разобраться в себе, ничего не забывать и запоминать счастливые моменты. Это были самые продуктивные годы моей жизни. Запись номер 3. Постараться все-таки найти первый дневник.
1: Да, если такой продуктивный вы, то дневников там уходит очень много, конечно. Давайте в другой канал прогуляемся, в канал ВК тоже. Мы плачем от того, что там 1,9. Ксения плачет по другой причине, по какой-то. Дорогой дневник, не передать словами, передаю слезами. Частичку моря на память.
0: Класс.
1: Вот так, представляете? Такая соленость некая на страницах.
2: А про крошку было уже или нет?
0: Не было.
2: Лен пишет, мне не передать ту боль, когда я вижу, как заливают окрошку айраном, а не квасом.
1: Mm-hmm. Ну да, это что-то близко к кефиру, мы так понимаем.
0: Ну,
1: да?
0: Кстати, нет, айран вроде я представляю. Мне кажется, это...
2: Mm-hmm. Ну ты любишь еще что-то вот попить. Вот,
0: тан, айран.
1: Тан, айран.
0: Помнишь,
1: Тайран.
0: Я думала, да, я думала выпить тан или айран и заказала тайран.
1: У нас он в холодильнике, по-моему, до сих пор
0: стоит.
1: Правда? Нет, мне кажется.
0: Класс, я пошла.
1: Там только на оладушке уже, конечно. Но вот.
0: Нет, он, возможно, бесконечный.
1: Вечен, ты думаешь?
0: Да.
2: Бесконечный.
1: Это тан, не танас, не забывай, не там. Камни бесконечности, это не там. Дорогой дневник, почему бывший говорил, что дышать без меня не сможет, но до сих пор дышит? Возникает вопрос у Арины. Это важно для всех девочек, да.
2: Кирилл пошел дальше. Дорогой дневник, пришло время прокачать тебя. Я купил планшет и хочу перенести тебя в него. Теперь я буду обращаться к тебе, дорогой планшет. А сейчас все планшеты дорогие, скорее всего.
1: Все дорогое. Все дорогое нынче. Дорогой дневник, мне не передать ту боль и отчаяние. Когда так хотела вырасти и покупать все, что захочется, но теперь я могу это сделать, но нельзя расплачиваться листиками. Одна беда. Даже за ипотеку не принимают, я пробовала, говорит. Такая беда у Арины.
2: Вот еще женский вариант. Мне не передать ту боль, которую я чувствую, когда вижу, как мой муж жарит картошку на сковороде без крышки.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Так а если ее жарить с крышкой, она мягкая будет просто очень сильно.
1: Она потушится, она не пожарится.
2: Да.
0: Нет, в смысле, но ее же жарят сначала. Вы что, не знаете рецепт идеальной картошки от шефа Ивлева?
2: Расскажи, расскажи.
0: Я не помню, я всегда гуглю, но...
2: Сначала, чтобы она была хрустящая, надо без крышки, а потом уже в конце минут на 5 можно накрыть.
0: Да, ну вот что-то такое, да.
1: Ну, вообще, картошке не надо крышку, как бы нормально. Она жарится без крышки, если правильно порезано.
2: Но имеется в виду, наверное, там масло начинает...
0: Да, у кого грязные плиты, мы поняли.
1: Да, да. Она на чистой плите ты картошку нормально не пожаришь.
2: 100%.
1: Факт. Вот. Нужно немножко замарать плиту ради хорошей картошечки. Вот.
2: Так. Ой, с грибочками сейчас представим.
1: Да.
2: С опятами.
0: Просто картошечка.
1: Можно и просто картошечка. Это мы любим.
2: Но тогда хотя бы квашеные капустки туда потом добавим.
1: Ну, рядышком.
0: Можно. Можно. Почему бы и нет? Итак. Что у нас еще из интересного?
1: Дорогой дневник, я, конечно, люблю свою работу, но вставать на 1,5 часа раньше, чтобы приехать на собрание, это не дело. Вот жалуется нам Людмила на какие-то свои беды рабочие.
0: Ксения пишет, чего мы ей желаем. Дорогой дневник, наконец-то моя мечта исполнится, и я выйду замуж. Ксения, мы уже можем поздравлять, или это просто как бы аффирмация некая?
2: Ну, напиши нам, пожалуйста.
1: Держи в курсе,
2: будем следить за ситуацией.
1: Как там дела у тебя?
0: Итак, боль всех наших подписчиков и чего уж там нас. Дорогой дневник, мне не передать ту боль и отчаяние. Почему в канале ВК до сих пор 1,9К? Да почему нет 2К? Это что, так сложно сделать 2К в ВК? Всего лишь плюс 100 человек из тех 28 тысяч, которые подписаны на сообщество. Дневник, почему мы так долго набираем 2К? По скриптум. Дорогой дневник, подскажи еще хорошие успокоительные. Спасибо. Хотелось бы.
2: Ну вот Ксюша зачитала свой вариант, а вы, друзья, как раз таки в тот самый канал ВК подписывайтесь, туда отправляйте свои сообщения. Также у нас есть группа, сообщество с практически 30 тысячами подписчиков, между прочим. Ну, 28 500 там.
0: Ну, 1,5К.
2: Ну, 1,5К.
0: Ждем 1,5К в ВК.
1: Там та же история. Там тоже 30, потом оп, опять не 30. 30, потом оп, опять не 30.
0: Уже что ж такое?
1: За сколько раз так было? Да.
0: Это все какая-то желтая порча.
2: Скорее всего.
0: Не знаю почему, но думаю, да.
1: Надо избавляться.
2: Ну и надо дарить подарки.
0: Да. Тимон, можно вопрос просто? Давай, а ну, обряд там будет какой-то у нас сегодня на избавление?
2: Обряд на избавление. Ну давайте
0: сделаешь?
2: В кружочке попробуем. Все. Что-нибудь.
1: Вы, кстати, нам набрасывайте идеи, если у вас есть хорошие идеи для обряда, мы их тоже принимаем. Мы ваши варианты для дневника, и сертификат в лето ждет кого-то одного из вас. О, Империя игр.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: City Smile – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile – объединяем поколения улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» – главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК, яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Наш любимый импровизационный игрулька. Скорее звоните и пробуйте объяснить слово. Сначала мне, потом я попробую Ксюше. Если у нас вот это самое слово совпадет у всех троих, то вы заберете подарок.
1: И мы скажем ша.
2: Ша. Ша. Все, да. Молодцы. И скажем мы это в ресторане «Девятая планета». Вот соберемся там и устроим какую-то ша-вечеринку, может быть, да?
1: Это да.
2: Итак, все это на Комсомольском 93. Ловите нас там. И бронируйте стол уже сегодня. Караоке-зал, паровые коктейли, вип-комнаты с приставкой. Для слушателей радио «Континенталь» 20% скидка на кухню и бар. ООО «Девятая планета».
1: И по номеру 700 ровно 104. Мы ждем того самого слушателя, что сможет нас с Тимошей помучить немного. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Виктория.
1: Виктория, как настроение, как дела?
3: До вас дозвонилась, все прекрасно.
1: Вот, это так хорошо. Нам всегда приятно, когда до нас дозваниваются и людям нравится. Но нам придется уйти.
2: Придется. Одна неприятность маленькая. Но ненадолго, ребят. Там буквально из студии на полминутки выйти.
1: На чуть-чуть, да?
2: Наберете. Ну, чуть-чуть совсем, да. Тимон, уводи ее, она не хочет уходить, смотри.
1: Я не хочу.
2: Не трогай. Куда? Какая дурка? Вы что, угораете? Но ненадолго, ненадолго вы покинете нашу студию, а мы пока здесь разберемся со словом. Смотри, я тебе его загадываю. Ты за 15 секунд буквально объясняешь его Тимону, ни в коем случае не используя однокоренные. И никак не намекая, правильно он тебя понимает или нет, если он будет чего-то выкрикивать, выхрюкивать, как он это иногда делает. Готова?
3: Да.
2: Итак, смотри, объясним Тимону слово «плющ».
3: Плющ?
2: Плющ, да.
3: Ага.
2: Так, все, Тимона приглашаем. Нет, пока рано. Он не в студии, он же нас не слышал. Вот теперь он заходит, и теперь говорить нельзя слово. Теперь будем объяснять. Вот он приближается, и он в эфире. Ты готов слушать?
0: Я готов.
2: Итак, твои 15 секунд, погнали.
3: Это такое вьющее растение, зеленое, на горах, на юге, вот оно везде есть. Ну, пока листья такие похожи на звездочки и сердечки.
2: Звездочки, сердечки такие. Останавливаем объяснение. Видели бы вы сейчас лицо Тимона. Какое же оно говорящее.
0: Вьющееся.
2: Сколько в нем... Да, да, именно такое слово, ты правильно его понял. Ты знаешь, что оно значит?
0: Ну, это как... Оно должно быть какое-то длиннющее, получается. Я не совсем спец в растениях, я вам так скажу.
2: А надо бы. Вот
0: в горах.
2: Подтягивай этот компонент, да. Но он не только может быть в горах. Но, в принципе, может и на участках у кого-то быть.
0: На участках еще?
2: Ну, в принципе, да. Некоторые вот в качестве декора его используют.
0: Ну,
2: так,
0: ладно.
2: Ты гуглишь растения, я правильно понимаю сейчас?
0: Я пытаюсь понять, какое можно вообще впихнуть. Ладно, у меня есть один прикольный вариант в голове.
2: Давай
0: я буду
2: проверим.
0: Объяснять его.
2: Давай проверим. Я не знаю, как ты будешь это объяснять без всей вот этой информации, которую мы только что закрыли для тебя. Но попробуй. Итак, ты готов? Ксюш, ты готова
1: слушать? Я не готова, нет,
2: внимать
1: во-первых,
2: вот это.
1: Почему так долго? Вы чего? 15 секунд — это не столько.
0: Я не знаю, правильно это или нет.
2: Не, но... я потом там реабилитацию проводил Тимона, потому что ты бы видела его лицо после объяснения. Не его темка, видимо.
1: А, что-то умное. Так, поехали.
2: Итак, 3, 2, 1, погнали.
0: На маленьком плоту человечек поет, Юрий зовут, фамилию надо назвать, получается. Поняла?
1: Нет, еще раз, что?
0: На маленьком плоту.
1: Да, человечек поет.
0: Поет, вот.
1: А дальше?
0: Юрий, и фамилию сейчас надо назвать.
1: Понятно, конечно.
2: Все, да, конечно, без проблем вообще. Итак.
0: По-любому неправильно.
2: 3, 2, 1. И это, конечно же,
1: плющ.
0: Плющ.
2: Это был плющ.
0: Это был плющ.
2: Но лоза тоже вьется, я понимаю. Вьющееся зеленое растение.
1: А как ему объяснили?
2: Вьющееся зеленое растение по горам, там везде на юге много растет.
1: Да, ну похоже на лозу.
2: Там хорошо, да. Вот, хорошо рассказывали, в целом было похоже на плющ.
0: Плющ я бы никогда в жизни не объяснил. Без, тем более, слов растения, вьющиеся.
2: Благо тебе не пришлось, потому что ты даже не понял его.
0: Ну, лоза прикольная, что ты.
2: Вообще спору нет. Так поет хорошо человек. Еще на плоской земле своей. В общем, завтра звони нам обязательно, Виктория. И вы звоните, объясняйте нам. И если добьетесь таки правильного слова от всех троих, то заберете у нас сертификат в ресторан «Девятая планета». Проведите этот вечер именно там. Напоминаю, для слушателей радио «Континенталь» скидка 20% на кухню и бар весь сентябрь. Назовите промокод «Континенталь». При бронировании акции скидки не суммируются. ООО «Девятая планета».
4: Реклама на радио «Контекст».

0: На кроссовере «Джинтур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джинтур».
1: Семейный кроссовер «Джинтур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да, это же новый час утреннего шоу «С утра по радио». Сегодня ого! Такой личный, откровенный, дневничковский. Такой немножко... странненький.
1: И без этого, да. А потому что мы делимся самым сокровенным. А там есть странности свои в голове у каждого, конечно.
2: Какие?
1: Разные. Вот давайте смотреть. У нас прямо, да, как это, калейдоскоп странностей. Давайте так назовем, перебираем их. Елена просто зависть выдает. Дорогой дневник, мне не передать ту боль, когда я вспоминаю, что мне надо работать, чтобы вкусно поесть, а коту быть пушистым и все. Ну, на крайняк поорать. Максимум, чем он занимается.
2: Прикол. Но еще красивым.
1: Ну да, красивым, пушистым, вот это вот все.
2: Ну они вообще все красивые. Как же повезло. Что?
0: Сообщение просто неожиданное. От Светланы. Дорогой дневник, я скрываю, что Кристинка прыщавая.
1: Я тоже видел, мне показалось это слишком странным, но окей.
0: Это реально странно, я люблю такое. Почему? Что за Кристинка?
1: Это какая-то часть какой-то истории. Это реально, как будто мы нашли дневник, знаешь, вот лежащий на улице. И там просто какой-то кусочек истории. Эту нитку не размотать. Дорогой дневник, вчера начальник спросил, кем я вижу себя через 5 лет. Я посмотрел в зеркало и ответил, человеком, который спит больше 5 часов. Кажется, собеседование провалено, говорит Кирилл, если что, да. Это лайк, хорошая. Это мы, да.
2: Но мы не провалили, видимо, собеседование в свое время.
1: Я надеюсь, да.
2: Ай, да.
0: Дорогой дневник, опять отключили горячую воду. Чайник стал моим лучшим другом, а тазик для ног напоминает о летних каникулах у бабушки в деревне. Сосед дядя Витя торжественно объявил со двора, что котельная взяла их измором. Если выживу до пятницы, напишу тебе еще одну строчку.
2: Такое грустное. Прям будем очень
1: ждать.
2: Грустно.
1: Будем ждать строчек от вас каких-то еще, да, обязательно.
2: Так, значит, дорогой дневник, помогите отгадать звук. Пишет Антоха.
0: Не поможет вам дневник, я вам так скажу.
2: Я думаю, это да.
1: Я не знаю, что сложнее, это или вот Анна пишет, дорогой дневник, как же мне пережить подростковый возраст детей? Интересно, все испытания непростые, но дневник и с утра по радио вам помогут в этом.
2: О, это точно. Кстати, Антоха также пишет, дорогой дневник, пускай Ксюша теперь переведет текст в своем канале. Да что ж такое, заходите на мой канал, смотрите тот самый текст и переводите его, помогайте, у нас там

0: комментариях, между прочим, и переводчики в том числе появились, потому что кто-то писал на немецком, возможно, ругал нас. Я уточнила, пока не говорят.
1: А там не на немецком, да? Все в порядке?
0: Там у меня нет, у меня
1: все,
0: точно не на немецком.
1: Тогда и ты сможешь перевести, все нормально, а то мы проверяли твой немецкий в этом часе уже.
0: Вот о том и речь. Видимо, человек нам... Но я боюсь, я пока не буду этого читать вслух.
1: Все, пока раненько. Да. Но все зачитаем еще, постараемся, по крайней мере, до конца этого часа успеть. Выберем лучший вариант, и его автор получит у нас сертификат в лето о «Империя Игора». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 300 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукла» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что ж, я пришел для того, чтобы познать этот мир, друзья.
3: Что там интересного творится? Но не в твоей голове теперь, а в реальном настоящем мире.
2: Real time.
4: А откуда мы знаем, может быть, весь этот мир в голове Тимона? Сень,
2: возможно, вот ты... вы все в моей голове сейчас.
3: Вообще, да. Такое там творится иногда, что мне так кажется, периодически бывает. Не исключено, что мы все именно там.
2: Ну, значит, несколько эфиров назад. Помните, я рассказывал вам про некое двухголовое существо?
3: Так. Котопес?
2: Какой котопес?
3: Ну, там змея была.
2: Змея,
3: да,
2: была, конечно. Вот, еще одну такую новостюшку увидел. Теперь, значит, проверяя гнездо охраняемых черепах, сотрудники заповедника в США, в Массачусетсе, нашли двухголовую черепашку. Представляете?
3: Это точно голова.
2: Это голова. Вот здесь фотки есть, я все вижу. Одна из крошечных черепашек появилась на свет с такой аномалией, как бицефалия, скорее всего, да? То есть у нее две головы. Малышку доставили в ветеринарный центр, и, по словам врачей, она отлично себя чувствует. Постепенно они ее приучают к плаванию, хотя пока не знают, насколько две головы повлияют на ее способность передвигаться в воде.
4: Подождите, ну две головы — это же два мозга, получается.
2: А у черепах есть?
4: А как
3: это
4: же
3: есть
4: так?
3: Какой-то. Не великий, конечно, но какой-то есть. Но у них очень хорошая память. Рассказывают нам про черепах, по крайней мере, про больших.
2: Это ты из той тортиллы делаешь выводы, что он там сидел 300 лет записывался?
4: Да, он по мультикам.
3: Да, я в основном же так, да, по Буратино в целом. Как я познаю мир.
2: Все, хорошо. Но если вы думали, что я оставлю вас без змеиных новостей, то вы сильно ошибались.
3: Еще раз прости, что мы делали?
2: Ошибались.
3: Все, а так...
2: В Индии утреннее чаепитие семьи прервала змея, упавшая с неба.
3: Да ладно. Прям с неба? Не с люстры, не с потолка, прям с неба.
2: С неба. По словам владельцев дома, они отдыхали с семьей на веранде и неожиданно заметили в небе черного коршуна. Он держал в когтях змею.
3: Очень плохо.
4: Трэш.
3: Вот это как оказалось.
4: Плохо держал.
3: Отвлекся на что-то, да.
2: Скорее всего.
3: Увидел что-то прикольное. Более прикольное.
2: Коршуниху какую-то, наверное, увидел.
3: Не исключено, да. Что нас отвлекает в жизни? Всех вот этих коршунов, орлов.
4: Ты себя причастным считаешь, да? Орел ты мой.
3: Так.
2: Птица рожала когти и сбросила змею на задний двор. Испугавшись, семья тут же вызвала охотников на рептилий. Не на привидения, не путайте.
3: Не на птиц.
4: Ghostbusters!
3: А змея-то что? Змея-то что им сделала? Типа, виновата птица, по факту.
2: Но змея-то ядовитская, скорее всего.
3: Не, ну хорошо, вот змею поймают. Но змея, кстати, постарается уползти, скорее всего. Ей вообще это не надо, она не хотела там оказаться.
2: Не, все нормально, она не ядовитая была. Вот в конце выяснилось, все нормально. Никто не пострадал, все хорошо.
3: Ну супер, все.
2: Единственное, коршун не похавал.
3: Тут вопрос там, будет ли это повторяться. Не исключено, что они не нравятся коршуну.
2: Он мстит за что-то.
3: И это было специально,
2: всего,
3: да, да, да. И он хочет их выжить как-то с этой земли. Вот. Посмотрим, да, чем дальше коршун будет промышлять там, что им забрасывать.
2: Теперь перейдем к паукам.
3: А, ты вот по фобиям решил пробежаться, да? Просто своих соведущих. Кайф вообще. Что там, паучки придумали нового?
2: Не переживайте, все хорошо. Человек-паук пролетел над скалами во Владивостоке.
3: Ну, отлично. Все удалось? Все получилось?
2: Все хорошо, хорошо. Оказалось, все это время под маской Человека-паука пряталась россиянка Виолетта.
4: Что? Девушка? Девушка-паук?
2: Девушка-паук.
3: Паукесса некая.
2: Да, она решила показать на камеру мастер-класс по прыжкам с веревки. Для этого она выбрала мыс Табизина, одну из самых популярных среди туристов точек острова Русский.
3: Но у нее все было в стирке, и она решила сделать это в костюме Человека-паука. Я правильно понимаю?
2: Скорее всего.
3: Какой оказался там рядышком, да.
2: Да, она еще причем повисла на веревке вниз головой, вот как известная поза Человека-паука.
4: А, мы поняли. Ну, представили, да, Сень?
2: Захайпилась в соцсетях.
4: Вау.
2: Так, ну и давайте еще чумачечью историю напоследок расскажу. Ай, где это сейчас скажу произошло? Точно в Англии. Полицейские остановили...
3: Там тоже пили чай, скорее всего, как и в Индии, вот эти ребятки.
2: Там
3: и вдруг...
2: пили не чай,
3: нет, совсем
2: там
3: нет.
2: Пили далеко не чай.
3: Поп-поп, лучше так. Бы чай.
2: Полицейские, остановившие машину, которой управлял 50-летний Энтони Холл, не поверили собственным глазам.
4: Да что же там?
2: Дело было не только в том, что...
4: За рулем был паук.
3: Или змея, или коршун. Вообще он такой, я сейчас такой им привезу.
2: Дело было не только в том, что житель Англии перед поездкой употребил со своей подругой 4 бутылочки чего-то, не будем называть чего, и ехал, петляя по дороге. Не, он не то, не в этом.
3: Ну, это нормально, да.
2: Дело было в том, что мужчина, взявший без спроса машину своей девушки, не имеет водительских прав и является незрячим.
3: Пу-пу-пу. Ой, вот это, конечно, уже мощно, да.
2: Представляете?
4: А как он ехал?
2: Сейчас расскажу. Он, во-первых, умудрился проехать 240 километров.
3: 240
2: километров. А, он различает лишь некоторые источники света, так что он управлял автомобилем, ориентируясь на огни грузовичка, следовавшего впереди. Вот за грузовичком 240 км.
3: И, видимо, ну, какие-то дальнобойщики, да. Видимо, грузовичок свернул куда-то не туда, куда ему было нужно, да. И вот тут-то его и настигли полицейские.
2: Во время суда над мужчиной его адвокат заявила, что подзащитный пережил нервный срыв и пытался доехать до Шотландии, так как хотел сбежать от отношений и финансовых проблем.
3: Ну, Шотландия — это не выход. Я тебе так скажу.
2: Сказал судья.
3: Да-да-да. Мы с судьей, да, говорим. Шотландия не всегда выход. Да, вот да, так кажется иногда, но нет.
4: Но, кстати, Шотландия считает, что выход есть.
2: Да, хорошая.
4: Хорошая? Такая политическая. Ну, такая, я шарю за Великобританию.
2: Что стало с нашим другом Энтони? Ему назначили наказание в виде 36 месяцев лишения свободы условно.
4: А, хорошо.
2: Реабилитационные мероприятия и запрет на употребление алкоголя на 90 дней.
3: Это правильно. Какой-то детокс нужен человеку явно.
2: Около 300 фунтов придется ему заплатить еще.
4: Это удивительно, если честно.
3: Хорошо, что так эта история закончилась. Все нормально.
4: Да, что все хорошо. Никто не пострадал, это самое главное.
2: Ну, чисто девушке обидно, что от нее уехал мужчина. Получается.
3: Тоже ачивка. От меня пытались бежать в Шотландию. Вот это так же, да, было?
4: А, ей потом говорить можно.
3: Да, она такая. Я мощная. Могу довести мужичка.
2: Ну что ж, Сень, не подведи нас, а доведи нас до погоды.
1: Погода.
3: Плюс 15 прямо сейчас в центре Челябинска, переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. Днем сегодня ожидается плюс 20-25.
1: Твоя любимая музыка всегда с тобой на радио «Континенталь». Не лето,

0: слушай лучше.
1: Видно без ума, что все в шоке с тебя. Все в шоке с тебя.
0: Ваня Дмитриенко. Всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Начинается наша музыкальная игра, самая музыкальная из всех музыкальных игр. У нас тут все про музыку, но сейчас особенно много будет пения даже в эфире от вас. В том числе 700 ровно 104, звоните и обязательно получите свой крутой творческий подарок.
1: Где еще много музыки, в том числе и от вас. Кстати, в музыкалке это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Ведь музыка — это не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8 922 752 0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
0: Итак, мы готовы принять первый звонок. Доброе утро. Привяу, как тебя зовут?
2: Привяу, Катяу.
0: О, привяу, Катяу. Я предлагаю, это будет мое новое приветствие на моем канале.
1: Мое новое привяу.
0: Новое, успешное привяу.
2: Потом скажешь, что она придумала.
0: Привяу, Катяу.
2: Через неделю.
0: Почему я сегодня скажу?
1: Зачем ждать неделю для этого, конечно.
0: Я же забуду.
1: Кто-то может подхватить вот за эту неделю. Надо быстренько застолбить, да.
0: Привяу, Катяу. Хорошее.
2: Ну что ж, Катяо, давайте залетайте к нам в эфир, при этом набирайте 700-104 на своих смартфончиках, приемники делайте тише, а лучше вообще в ноль убирайте, и громкую связь тоже желательно убрать, чтобы не было вот этого...
0: Совсем убрать?
2: Ну, лучше да. И ладно. В телефон с нами разговаривать четко, громко, мощно.
0: Мощно.
2: Потрясающе.
0: Доброе утро.
2: И не молчать, кстати, вот забыл я еще сказать.
0: Ты вот забыла, а люди молчат, поэтому.
1: У нас сразу петь не обязательно. Можно просто разговаривать с нами, а потом до песни дойдет.
2: Думаешь,
1: не
2: бояться?
1: Не исключено.
0: Я бы боялась.
1: Вот так с песни сразу впрыгнуть в эфир.
0: Конечно. Я вообще боюсь каждый раз, каждый день такой дикий стресс. Как только вот этот Сеня кнопку включает, у меня паника. Микрофоны.
2: Что же за кнопка он там у тебя включает?
1: Кнопка паники. Там огромная надпись «Паника» такая на кнопке. У нас есть и такая. Каких только кнопок у нас тут в студии нет. Но еще есть подарки, кстати. Поэтому звоните, не бойтесь наших кнопок.
2: Ну что, чего вы молчите? Уже это долго затянулось, я считаю.
0: Это уже третий раз.
2: Это уже три слушателя молчат, звонят.
0: Третье молчание.
2: Ну, 700-104, набирайте скорее, кто хочет с нами поговорить.
0: Доброе утро! Давай только говори, не молчи.
3: Доброе!
0: Как тебя зовут?
3: Это Максим.
2: Максим! Очередная попытка у тебя уже получается победить у нас, да?
3: Ага.
2: Ага. Как дела? Что новенького?
3: Да нормально. Ничего новенького. У меня через 2 дня день рождения.
2: Ух ты!
1: О, круто!
0: Так, с наступающим пока. Mm-hmm. Пока не поздравляем, но...
1: Пока с наступающим.
0: Да, надо пока с наступающим только.
1: Себе вот подлутать подарок, получается. Хорошая мысль.
2: Так, ну что, мы вчера слышали уже строчку от Максима. Давай сегодня новенькую какую-нибудь строчечку.
1: Какую-нибудь любимую свою строчку, и машина сама определит механику для тебя.
0: Не подготовился.
1: Выбирай.
0: Чтобы
1: да,
0: такого
1: выбирай.
0: Спеть.
2: Да любую строчку.
0: Нам любая подойдет. Давай.
3: Твоя тишина обитает. Твоим неприятно дело.
1: Давай проверим, что это нам принесет. Так.
4: Антонимизация.
1: Ага. Мы будем менять слова, их значение наоборот.
2: Все верно, припев взяли из современной популярной песни. Сейчас перевернем все слова на противоположные по смыслу. И ждем от Максима версию. Поехали. Штиль оставляет дезориентацию. Плевать, что нашла меня. Перед центром тьмы, перед центром тьмы ликую. Луна прыгнула за дверь. Ненависть грушевой мякушкой. Задержать штиль, задержать штиль. Вблизь.
1: Мякушкой прямо.
2: Грушевой.
1: Круто, да. Это какая-то новая версия песни Ария, конечно. Вот когда ты начал со штиля прям.
2: Штиль.
1: Вот если, оказывается, ее антонимизировать, получится совсем другой трек.
2: Максим, есть вариант?
3: Давайте предположим, что Арктик есть.
2: Артик и Асти. Ну давай мы сразу скажем, что это не Артик и Асти.
4: Нет, пока мимо.
0: А вот вы же помните, что мы хотели изначально загадать Артик и Асти.
2: Да.
4: Ну вот на одной волне с нами слушатели, но нам пришла другая идейка в итоге.
0: Да.
2: Ой, 700-104, если кто-то вдруг отгадал, что за песня у нас сегодня заантонимизирована, звоните скорее. Или мы оставим трек на завтра.
0: Мы можем оставить. Ну, давайте попробуем пообщаться и потом, если что, оставляем. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
5: Сергей.
0: Сергей, как настроение?
5: Отлично.
0: Чем занимаешься?
5: Как у вас?
0: У нас тоже хорошее.
4: Супер, да.
5: Ну, замечательно.
2: Я бы даже сказал, прелюбодейственное.
0: Но не надо так говорить.
4: Не у всех, да. Это только у одного. Итак, давай.
0: И то он не понимает, что это значит.
4: Абсолютно точно. Своей энергией, своей мощью и интеллектом. Давай. Порази нас. Что это?
5: Это песня «Мишель. Ветер меняет направление».
0: Моя «Мишель. Ветер меняет направление».
4: Все
0: четко, по факту. Круто. Спасибо. Победа. Сергей, я поняла. Человек четкий, интересный и... строгий, мне кажется. Отдай ему подарок, Сень.
4: Отправится в музыкалку. Вот станет там, может, чуть менее строгим. Да. Семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Приходи и ты в музыкалку на Спортивные 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20, в Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду плюс 18-23.

0: Птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Луковичный тюльпан «Нарцисс Крокус» в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная, сразу видно.
1: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
9: «Апри Привилегия» – резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
11: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200 ровно 2323 и записаться на прием к доктору-чародею. Флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104, продолжаем придумывать новые слова вместе с вами, друзья. Звоните скорее и пополняйте копилочку, а точнее наш словарь бредовых выражений. Не знаю, словосочетаний, наверное, вот так как-то.
1: Да просто слов.
0: Просто слов. Mm-hmm.
2: Ну не все же писать дневник. Можно и в словарь чего-нибудь сегодня нового внести, правильно? Еще и себе возьмете и внесете сувенирки от трактора, а у нас ее много для вас. И хоккей, кстати, может быть прямо в вашем телефоне. Скачай мобильное приложение «ХК-трактор», и тогда не будешь пропускать важные новости о любимом клубе. Там аналитика, там матчи, интервью игроков, медиа-контент, билеты, атрибутика, вообще много всего интересного. Все это в мобильном приложении «Трактор». Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска первым, доступно в системах iOS и Android. ЧО «ХК-трактор».
1: И по номеру. 700 ровно 104. Мы ждем вашего звонка. Доброе утро.
3: Доброе утро, это Павел.
1: Максим, как тебе удалось дважды до нас дозвониться? Какой ты молодец. Так, значит, с песней у нас не удалось. Сейчас, надеемся, получится со словами. Ты готов слушать наше задание? Правила просты, максимально. Соединяем просто два слова. Задаем два вопроса. Соответственно, ответ и будет являться вот этим бредословом. Итак.
2: Максим.
1: Макс.
2: Так, Максим, Макс.
0: Дозвонился и пропал, да.
1: Максим. Мы уже все соединяем, все понятно. Максим, перезванивай, пока следующий слушатель на связи. Доброе утро.
4: Доброе.
1: Как тебя зовут?
4: Неля.
1: Неля, как настроение?
4: Отлично.
1: Готова отключить мозг?
4: Музыку включить, да.
1: Да, включай что угодно, главное не думай. В этой игре нельзя думать. Сеня, задание.
2: Итак, а Тимон же сегодня, нет?
0: Я
2: хотел загадать.
0: Так хорошо.
2: Еще интереснее просто. Даже мне интересно, видишь? Итак, что же там у нас?
0: Давайте так, сегодня первое слово. Это транспортное средство.
2: Так.
0: Созданное для перевозки товаров в кузове, на платформе или с помощью прицепа.
2: Хитро, закрутил.
0: А второе слово — это древние скандинавские путешественники.
2: Так, ну давай что-то пытаться соединять, понимать. Что вот первое? Какое-то транспортное средство, да?
0: Угу.
4: Повозка.
1: Так, повозка.
2: Повозка.
4: Так, и скандинавские... Что-то викинги, что ли?
1: Не сходится?
2: Может
0: быть. Не сходится. Получается какое-то слово неправильное, скорее всего.
4: Так,
2: давай, от какого будем плясать? В чем ты больше уверена? В повозке или викинге? Что хочешь добивать?
4: Ну, наверное, в повозке.
0: Уверена прям?
4: Нет.
0: А, не уверена.
2: Не уверена.
1: Но тогда...
4: А должна была быть уверена?
2: Ну тогда смотри, викинг, да? То есть что-то должно заканчиваться на, получается...
0: Первую букву викинга.
2: Вик, да.
4: Вик. Вик. А если это... Ну нет, это же и не грузовик. Грузовик нет.
1: А можно почему спросить?
2: А почему нет?
4: Груз, что ли? Ну, а так останется.
2: Грузовик.
4: Если...
2: Ну?
0: Соединяй, давай. Ну, давай.
2: Ну у тебя все, да. Все карты на руках.
4: Грузовик. Вики.
1: Так, грузовики.
2: Близко.
4: Грузовики.
0: Тихо. Лишнее начала добавлять. Просто соедини слова.
2: Просто соедини. Груза.
4: Винг.
0: Почему винг? Это не феечки же.
4: Винг, это грузовик. Так и останется, получается, как будто бы.
0: Да нет, ну почему
2: так останется? Ну кто этот скандинавский путешественник-то кто?
4: Викинг.
2: Так, значит, груза.
4: Груза. Кинг.
0: Груза-кинг.
1: Первое слово полностью. Груза.
4: Груза-викинги.
0: Груза-викинг. Ну все, да, докрутили.
1: Выучили. Ну, груза-викинг.
2: Просто груза-викинг. Ничего странного, да.
1: Изи.
2: Вообще просто. Очень много награбил викинг и везет с собой на груза-викинге.
1: Нелли, я когда предложила полностью отключить мозг, я предполагала, что мы чуть-чуть сохраним.
2: В какой-то момент надо все-таки врубать. Да, он иногда все-таки пригождается.
1: Ну, смотри, как здорово получилось. Груза-викинг хорошая?
4: Очень. Интересная.
1: Отлично, нам тоже понравилось. Поэтому лови подарки.
2: Новое слово у нее есть. Теперь есть и сувенирка от трактора. И хоккей, кстати, может быть прямо в ее или в твоем телефоне. Скачай приложение ХК Трактор, не пропускай важные новости о любимом клубе. Аналитика, матчи, интервью игроков, медиаконтент, билеты, атрибутика, многое другое в мобильном приложении Трактор. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО ХК Трактор.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
4: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 000 рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
7: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
11: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру.
12: Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, по полной программе списали мы сегодня наш дорогой дневник. Миллиарды вариантов прилетели в соцсети Радио Континенталь, но нам нужно выбрать одного только победителя, самого главного дневникмена или дневникессу.
1: Слушай, вот Марина выбрала самое главное в своей жизни, дорогой дневник. Сегодня я встретила любовь всей моей жизни. Это была моя кровать.
2: Ух ты!
1: Поздравляем, поздравляем, конечно, да.
2: Да чего уж там, это и наша любовь всей жизни.
1: Да. Хорошо, что вы встретились наконец.
2: Ай, как бы хотелось с ней встретиться. Прямо сейчас. Ну ладно.
0: Заходи. Че стоишь? Заходи, заходи.
2: Кровать в студию.
1: И мы приготовили вам встречу, да? Вот такое шоу, да, ты думаешь?
0: Ксюша и кровать не виделись уже очень долгое время.
1: Да, возможно, так.
2: Хотелось бы.
0: Обними меня, кричала подушка. Закутайся в меня, кричал под одеяльник.
1: Ну, не все же лирику так кричать, правильно?
0: Конечно.
1: И подушки тоже надо иногда. Кирилл тоже много, кстати, кричал сегодня о своих проблемах, коммунальных в том числе.
0: Шамгулов который?
1: Да, вот очередной от него. Давайте быстренько зачитаю. Дорогой дневник, единственный, кто извлекает из этой коммунальной катастрофы чистую выгоду, это барон фон Пуза. Мой кот,
0: ух ты,
1: пишет он.
0: Дворянских крови.
1: Он презрел свое элитное питьевое желе из лосося и королевским шагом прошествовал к тазику. Сначала он брезгливо потрогал воду лапой, словно проверяя температуру в купеле для наследника престола. Затем попытался элегантно лакать теплую воду прямо из оцинкованного корыта. Что там дальше было, мне страшно интересно.
0: Странно, что у барона корыто, ну ладно.
1: Ну вот видишь, ему пришлось, да. Потому что вот коммунальная беда какая-то. У людей действительно там воды нет. Много нам интересного, как своему дневнику про это Кирилл сегодня писал. И мы решили, что мы должны помогать. Мы социальное шоу, правильно?
2: Мы социальное шоу?
1: Ну сегодня, на один денек, можно нам такими вдруг стать?
2: Ну давайте, если только на один.
1: Вот только на один. Кирилл, ты победил.
0: Поздравляем.
1: Ура! Вот так.
0: Ну действительно много сообщений хороших он сегодня написал, так что абсолютно заслуженно.
1: Абсолютно заслуженно. Человек, у которого проблемы с водой, отправляется в лето. Место, где этой воды хоть залейся. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24, заходи на letotermy.rf, ООО «Империя игр».
2: Итак, победитель выбран.
0: Выбран.
2: Кровать в студии.
0: В студии.
2: Ребят, я предлагаю просто пойти.
1: Что же мы сидим, если у нас кровать в студии?
2: Ну чего же мы ждем? Ну давайте скорее. Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша.
2: Убегаем от вас, но только на денек. Вернемся уже завтра в 7.00, чтобы вас бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
1: хорошего сна!
0: Дня, да.
2: Ну не знаю, ну вы сами там решите. Ну пусть будет все хорошо.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале обновят дорогу, которую не ремонтировали 11 лет. Из дна реки Миас челябинские извлекли 3 миллиона кубометров ила. В Троицке преобразят улицу Цвилинга, которую не ремонтировали 11 лет, пишет издание «Аргументы и факты». Жители с 2015 года покупали щебень за свой счет и отправляли десятки обращений, но безрезультатно. В итоге к ситуации подключился Народный фронт и на проблему отреагировал глава города. Рассчитали объем работ, составили смету и отправили письма в региональный Миндортранс. Работы по отсыпке и грейдированию выполнят до 15 октября этого года. Это станет первым этапом. Сейчас разрабатывают проект капремонта с обустройством ливневой канализации. Его планируют реализовать в 2027 году, если из областного бюджета выделят финансирование. Тем временем в Челябинске продолжают большую очистку реки Миас. Минувшим летом работали водяные

0: столетию Челябинска. Его авторы показывают то, из чего складывается характер города. История, промышленность, природа, архитектура и культура. Все это авторы проекта называют разными элементами одного большого кода. Мультимедийные экраны дополняют интерактивные игры и звуковое сопровождение, а также предметные экспонаты прошлых веков и творческие инсталляции. Возрастное ограничение выставки 0+. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
3: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Тимур Гаязов готовится стать отцом. Лариса Гузеева уволила новую домработницу, а Ирина Салтыкова продала квартиру из «Брата 2».

Олимпийская чемпионка Вера Бирюкова. Пара пока не раскрыла подробности о сроках и поле будущего ребенка, однако сообщение вызвало активную реакцию со стороны поклонников музыканта. Лариса Гузеева.

0: не подозревая, что артистка слышит каждое слово. Лариса перевела домработнице сумму, о которой они договорились, и поблагодарила за работу. Спустя час женщина извинилась перед Гузеевой, но было уже поздно. Певица Ирина Салтыкова продала свою квартиру в центре столицы. Именно в этих стенах когда-то снимали сцены для культового фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым-младшим. Салтыкова получила за апартаменты 110 миллионов рублей. Сама звезда теперь постоянно живет в трехэтажном особняке на Рублевке. Площадь дома составляет почти 440 квадратов, а прилегающий участок занимает 12 соток. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
9: Представляешь? Он мой.
10: Ты уверена?
9: Абсолютно.
10: Он сделал предложение?
9: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
10: Что?
9: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
10: А жених?
9: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
11: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Скоро. На главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельдислабо соленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
4: ЧО ХК «Трактор».
2: Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию. Вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Магнитогорске раскрыли преступную схему с сим-картами для вывода денег. И на дороге Новоринка-Гумбейка завершается капитальный ремонт. В Магнитогорске полицейские задержали несколько человек, подозреваемых в незаконном обороте сим-карт и выводе через них денег, полученных преступным путем. Подробности информагентству «Первое областное» рассказали в МВД. Проверка показала, что управляющий сетью салонов сотовой связи приобретал данные людей для оформления сим-карт. К участию в преступной схеме он привлек директоров 5 офисов и продавца-консультанта. Через свои рабочие аккаунты они оформляли симки без ведома потерпевших, а затем курьером отправляли их в Челябинск для вывода денег. Всего за месяц так оформили не менее 100 сим-карт. Возбуждено уголовное дело. Капитальный ремонт на дороге Новоринка-железнодорожная станция «Гумбейка» выходит на финальный этап. Сейчас здесь наносят разметку из термопластика, а также оформляют перекрестки, сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области. Параллельно дорожники приводят в порядок обочину и полосу отвода, убирают камни и мусор, доводят уклоны обочин до нужных значений. Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят более 4,5 километров дороги. Завершить работы планируют до конца года. И последнее. С 17 по 20 сентября в концертном зале «Таганай» прошел всероссийский книжный фестиваль и ярмарка «Рыжий фест». Программа объединила более 140 мероприятий. Темой в этом году стал «Литературный код региона». Программа

0: Кыштыми Кыштыми и Челябинске плюс 21.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
1: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур – новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» – главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК, яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6, 11 выше 0, днем в среду плюс 20, 25.

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
1: Ваш заказ доставлен.
2: Я ничего не заказывал.
1: Личный парк.
2: Личный парк?
1: Он входит в комплектацию.
2: А он большой?
1: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
3: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, огненная энергия внутри вас станет проводником к новым решениям. Прислушайтесь к импульсам, судьба зовет. Тельцы. Нити прошлого могут привести к неожиданным встречам или воспоминаниям. Старый опыт раскроет новый смысл. Близнецы. Поток идей усилится, а случайные фразы могут оказаться тайными подсказками. Замечайте совпадения. Раки. Ваша чувствительность станет даром. Настроение вокруг поможет понять истинные намерения людей. Львы. Вокруг вас может появиться особая аура притяжения. Смелое проявление себя откроет двери, которые долго оставались закрытыми. Девы. Невидимый порядок вещей начнет складываться в понятную картину. То, что казалось случайностью, может оказаться судьбой. Весы. Энергия дня наполнит пространство поиском красоты и новых ощущений. Поддайтесь вдохновению. Скорпионы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Внутреннее чувство подскажет, кому стоит довериться, а кому нет. Стрельцы. Перед вами может появиться символический путь к переменам. Новое направление подарит свободу. Не упустите шанс. Козероги. Звезды советуют обратить внимание на то, что обычно остается незамеченным. Маленькая деталь способна изменить все. Водолеи. Сегодня отличный день, чтобы уделить внимание мыслям, которые были вам не близки. Мечтайте шире. Рыбы. Направьте эмоции в образы, которыми сможете поделиться с близкими. Помните, волшебство внутри вас.
1: Реклама на радио «Континенталь». Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
2: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Челябинске появилась синяя разметка для платных парковок. И на трех маршрутах нашли автобусы в антисанитарном состоянии. В центре Челябинска дорожники завершают работы по обустройству платных парковок. Как сообщили в пресс-службе администрации города, отличить их от бесплатных помогут дорожные знаки и специальная синяя разметка. Ее делают цветоотражающие, чтобы платное место легко можно было разглядеть даже ночью. В мэрии напомнили, что пока сервис платных парковок работает только в тестовом режиме. Пользоваться ими челябинцы смогут через приложение «Горпарковки». Его рекомендуют скачать заранее, чтобы разобраться в системе и оформить льготу, если она положена автовладельцу. От водителей переходим к новостям для пассажиров. В Челябинске подвели итоги проверок санитарного состояния общественного транспорта. Всего на минувшей неделе провели 3 рейда по дорогам города. Об этом информагентству «Первое областное» рассказал заммэра по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев. Специалисты осмотрели 86 единиц подвижного состава на 12 направлениях. Зафиксировали 6 нарушений. Все они касаются маршрутов номер 483, 123 и 33. Сразу несколько автобусов, работающих на этих направлениях, находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. Перевозчиков привлекут к ответственности, которая предусмотрена по госконтрактам. И последнее – златоустовская кофейня «Олег», которая этим летом уже прославилась на всю страну после необычного переименования из «Лав», снова удивила гостей. Хозяйки заведения Валерия и Любовь добавили в меню новый напиток – «Раф на кабачке». Об этом пишет портал «Хорошие новости». Необычная позиция появилась в кофейне после того, как у владелец, как и у многих дачников, накопилась целая гора кабачков. Своей болью они поделились с подписчиками в соцсетях. Там и появилась идея необычного напитка. Девушки

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники Велодент изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в Велодент. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
5: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
4: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: FlexSites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. FlexSites.рф.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Магнитогорске раскрыли преступную схему с сим-картами для вывода денег. И на дороге Новоринка-Гумбейка завершается капитальный ремонт. В Магнитогорске полицейские задержали несколько человек, подозреваемых в незаконном обороте сим-карт и выводе через них денег, полученных преступным путем. Подробности информагентству «Первое областное» рассказали в МВД. Проверка показала, что управляющий сетью салонов сотовой связи приобретал данные людей для оформления сим-карт. К участию в преступной схеме он привлек директоров 5 офисов и продавца-консультанта. Через свои рабочие аккаунты они оформляли симки без ведома потерпевших, а затем курьером отправляли их в Челябинск для вывода денег. Всего за месяц так оформили не менее 100 сим-карт. Возбуждено уголовное дело. Капитальный ремонт на дороге Новоринка-железнодорожная станция «Гумбейка» выходит на финальный этап. Сейчас здесь наносят разметку из термопластика, а также оформляют перекрестки, сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области. Параллельно дорожники приводят в порядок обочину и полосу отвода, убирают камни и мусор, доводят уклоны обочин до нужных значений. Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновят более 4,5 километров дороги. Завершить работы планируют до конца года. И последнее. С 17 по 20 сентября в концертном зале «Таганай» прошел Всероссийский книжный фестиваль и ярмарка «Рыжий фест». Программа объединила более 140 мероприятий. Темой в этом году стал «Литературный код региона». За 4 дня фестиваль и ярмарку посетили 27 тысяч южноуральцев и гостей региона. Свои новинки представили 79 издательств. Главным хедлайнером стал писатель Сергей Шаргунов, рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона. Кроме того, фестиваль вышел за пределы Челябинска. Выездные программы прошли в селе Миасское и в Копейске. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Золотом

0: Пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
6: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не отверто.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Ваша обувь, ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет Центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет Центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 23 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 6-11 выше 0, днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
3: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
2: А еще и умная, сразу видно.
4: Это новая Amoda C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Amoda «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
5: Указана цена на автомобиль Amoda C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Покупайте выгодно в «Светофоре». Йогурт «Альпенленд» 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
7: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
8: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
9: Тянем?
10: Потянем.
9: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
10: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Жители одного из городов региона предупредили об опасности выхода медведей. И в Челябинске преобразят еще две остановки общественного транспорта. Жители Озерского городского округа предупредили об опасности из-за выхода медведей и других диких животных к населенным пунктам. Глава городского округа Сергей Гергенрейдер попросил горожан не выбрасывать продукты питания, они провоцируют выход зверей к жилым кварталам. Кроме того, рекомендуется воздержаться от походов в лес, особенно в темное время суток. Администрация направила в Минэкологии письмо о регулировании численности животных, если они представляют опасность для жизни людей. Гергенрейдер напомнил озерчанам, что полномочия по охране граждан возложены на сотрудников полиции, поэтому в случае непосредственной угрозы следует обращаться к ним. В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького раскопали дорогу, и масса разрытого асфальта перегородила пешеходный переход, пишет портал 74.ру. В мэрии пояснили, что идет ремонт остановки общественного транспорта «Комсомольская площадь» по Горького в сторону Ленинского района. По контракту срок завершения работ до 30 октября. В итоге появится остановочный павильон. По данным сайта госзакупок, минувшим летом компания «Теплострой», которая ведет работы, получила контракт стоимостью около 8 миллионов рублей. Ей предстоит восстановить остановку. Комсомольская площадь на Горького и улица Чистопольская на Новороссийской. В Челябинск приехал Красноярский театр кукол. С сегодняшнего дня по 28 сентября в нашем кукольном пройдут большие гастроли. Гости из Сибири покажут разножанровую программу. Аудиторию в возрасте от 16 лет ждет постановка «Кроткая». Также для старших зрителей готовят спектакль «Хармс». Это путешествие в абсурдный мир писателя. Юных горожан и их родителей ждет добрая история о дружбе, котенок по имени Гав. А философская сказка-притча «Маленький принц» станет мостом между поколениями, рассказали организаторы. Эти гастроли – ответные визиты артистов. Челябинский театр кукол побывал в Красноярске минувшим летом. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 24 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Тимур Гаязов готовится стать отцом. Лариса Гузеева уволила новую домработницу, а Ирина Салтыкова продала квартиру из «Брата 2».

0: олимпийская чемпионка Вера Бирюкова. Пара пока не раскрыла подробности о сроках и поле будущего ребенка, однако сообщение вызвало активную реакцию со стороны поклонников музыканта. Лариса Гузеева призналась, что была вынуждена со скандалом уволить новую домработницу. Причиной стал случайный телефонный звонок от женщины, которая начала ее ругать, не подозревая, что артистка слышит каждое слово. Лариса перевела домработнице сумму, о которой они договорились, и поблагодарила за работу. Спустя час женщина извинилась перед Гузеевой, но было уже поздно. Певица Ирина Салтыкова продала свою квартиру в центре столицы. Именно в этих стенах когда-то снимали сцены для культового фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым-младшим. Салтыкова получила за апартаменты 110 миллионов рублей. Сама звезда теперь постоянно живет в трехэтажном особняке на Рублевке. Площадь дома составляет почти 440 квадратов, а прилегающий участок занимает 12 соток. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
5: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
9: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
10: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 24. Тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0, днем в среду плюс 18-23.
5: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
6: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО «СЗА-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
2: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок». Сегодня. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. Для жителей региона запустили сервис «Защита от мошенников в сети». И в Челябинск привезут уникальную выставку из музеев Московского Кремля. Южноуральцы могут воспользоваться сервисом «Защита от мошенников в сети». Минцифры совместно с аналитическим центром при правительстве России запустили на госуслугах такой цифровой сервис, пишут региональные СМИ. Он поможет узнать о схемах обмана, разобрать сценарии и показать, как можно защитить себя. Выбрать предлагают одну из ситуаций. Мошенники пытаются получить доступ к госуслугам или «Я хочу защититься от мошенников в сети». Первая дает инструкцию, как быстро принять меры, чтобы минимизировать ущерб. Вторая перечисляет способы защиты. Кроме того, в сервисе можно проверить свою кредитную историю, сообщить о подозрительном звонке или о вредоносном сайте. Матери-героини будут получать по 1 000 000 рублей через социальный фонд. Единовременную выплату начнут назначать уже с 1 января будущего года, пишет портал chel.tv.ru. Об этом говорится в проекте, который подготовила Минтруда. Соцподдержку получат также обладатели ордена «Родительская слава». Им положена выплата в 500 тысяч рублей, а при присвоении звания «Мать-героиня» вдвое больше. Напомним, что такое звание и соответствующий орден даются мамам, родившим 10 и более детей. Сейчас на Южном Урале, по данным Министерства социальных отношений региона, проживают 5 таких женщин. Завтра, 23 сентября, в Историческом музее в Челябинске откроется выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Музеи Московского Кремля привезут более 100 уникальных экспонатов. Особое внимание уделят истории камней небесных оттенков, которые использовали для украшения предметов роскоши в разных государствах. Посетители увидят ювелирные украшения, парадные одеяния, книги, иконы, предметы церковного обихода и многое другое, созданное в Византии и Древней Руси. Главным украшением экспозиции станет парадный синий кафтан юного императора Петра II. Выставка проработает до 24 января 2027 года. Возрастное ограничение 0+. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 24. Тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 24 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0, днем в среду плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, огненная энергия внутри вас станет проводником к новым решениям. Прислушайтесь к импульсам, судьба зовет. Тельцы. Нити прошлого могут привести к неожиданным встречам или воспоминаниям. Старый опыт раскроет новый смысл. Близнецы. Поток идей усилится, а случайные фразы могут оказаться тайными подсказками. Замечайте совпадения. Раки. Ваша чувствительность станет даром. Настроение вокруг поможет понять истинные намерения людей. Львы. Вокруг вас может появиться особая аура притяжения. Смелое проявление себя откроет двери, которые долго оставались закрытыми. Девы. Невидимый порядок вещей начнет складываться в понятную картину. То, что казалось случайностью, может оказаться судьбой. Весы. Энергия дня наполнит пространство поиском красоты и новых ощущений. Поддайтесь вдохновению. Скорпионы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Внутреннее чувство подскажет, кому стоит довериться, а кому нет. Стрельцы. Перед вами может появиться символический путь к переменам. Новое направление подарит свободу. Не упустите шанс. Козероги. Звезды советуют обратить внимание на то, что обычно остается незамеченным. Маленькая деталь способна изменить все. Водолеи. Сегодня отличный день, чтобы уделить внимание мыслям, которые были вам не близки. Мечтайте шире. Рыбы. Направьте эмоции в образы, которыми сможете поделиться с близкими. Помните, волшебство внутри вас.
1: Реклама на радио «Континенталь». В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» – главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК, яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале школьнику выплатят компенсацию за нападение бродячей собаки, и старшеклассники в Челябинске жалуются на большое количество уроков. Прокуратура Сосновского района добилась выплаты компенсации семье подростка из Полетаева, которого укусила собака, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону. Лето прошлого года во дворе многоквартирного дома на 13-летнего мальчика напало животное. Школьнику потребовалась медпомощь. Он проходил амбулаторное лечение и был вынужден соблюдать ряд ограничений. Проверка показала, что ЧП случилось из-за того, что местная администрация не исполнила обязательства по отлову бродячих животных. Подали иск о взыскании компенсации морального вреда, и Сосновский районный суд потребовал от администрации округа выплатить 50 тысяч рублей. Девятиклассникам образовательного центра «Ньютон» в Челябинске ставят в расписание по 8 уроков в день, пишет портал 74.ru. Это возмущает учеников и их родителей. По санитарным нормам и по рекомендациям Минпросвещения максимально допустимая нагрузка на учеников 7-11 классов не более 7 уроков. В городском комитете по делам образования объяснили, что 8 занятий в расписании 9 классов есть только в те дни, когда проводится внеурочная деятельность. В нее включены курсы «Разговоры о важном» и «Россия. Мои горизонты». Их проводят в объеме 1 час в неделю, а количество основных уроков при этом не превышает 7, подчеркнули в комитете. Челябинский дзюдоист Егор Малкин завоевал серебряную медаль на Кубке Европы. Он стал обладателем награды в составе российской сборной, которая в итоге выиграла командный зачет. В ее активе 18 медалей, 4 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 90 килограммов. Ранее Федерация дзюдо России объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2026, который пройдет в Баку в октябре. В этом турнире Южный Урал в составе сборной России представят две спортсменки: Сабина Гелязова и Ирина Зуева. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 24 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
7: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 24 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0, днем в среду плюс 18-23.
0: Реклама на Радио Континенталь.
2: Радио Континенталь и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
3: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встреча. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробках.

0: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
5: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
6: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Вот эта красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кошириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
5: На красивом, элегантном,
6: проходимом и компактном.
7: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
6: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 030 000 рублей. Братьев Кошириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Южноуральца уличили в скручивании электросчетчика, и глава Челябинска поручил организовать осенние субботники. Южноуральца поймали на скручивании электросчетчика. Нарушителя выявили в Сосновском округе специалисты компании «Россети Урал» совместно с правоохранительными органами. Мужчина внес изменения в конструкцию прибора, чтобы занижать показатели потребления электроэнергии, пишет агентство новостей «Доступ». Заведено уголовное дело, санкции предусматривают штраф до 500 000 рублей и ограничение свободы на срок до 4 лет. Энергетики подчеркивают, что любые манипуляции с приборами учета – это нарушение законодательства. Кроме того, это снижает качество электроснабжение у добросовестных потребителей, приводит к перепадам напряжения в сети и может обернуться пожаром. Глава Челябинска Алексей Ложкин на аппаратном совещании в мэрии поручил провести осенние субботники на придомовых территориях. Градоначальник подчеркнул, что приступать нужно с завтрашнего дня, 23 сентября. По словам мэра, на особом контроле должны оставаться листва и ветки, которые могут скапливаться не только на тротуарах, но и в проездах. Ложкин сказал, что к мероприятиям по осенней уборке южноуральской столицы приглашаются как жители города, так и управляющие компании. Грузовой корабль «Прогресс» доставил на Международную космическую станцию экзоскелет для эксперимента по управлению антропоморфным роботом, созданным в Магнитогорске. Сам теледроид полетит в ноябре, пишет портал chel.tv.ru. Новинка будет работать на внешней поверхности и сократит время, которое космонавты проводят за бортом. Робот выдерживает вакуум, радиацию и перепады температур. Для его управления оператору нужно надеть специальный костюм, и дроид станет повторять движения человека. Если эксперимент пройдет успешно, то технологии будут применять на МКС уже в качестве штатного оборудования. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 24 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Тимур Гаязов готовится стать отцом. Лариса Гузеева уволила новую домработницу, а Ирина Салтыкова продала квартиру из «Брата 2».

олимпийская чемпионка Вера Бирюкова. Пара пока не раскрыла подробности о сроках и поле будущего ребенка, однако сообщение вызвало активную реакцию со стороны поклонников музыканта. Лариса Гузеева признала,

0: не подозревая, что артистка слышит каждое слово. Лариса перевела домработнице сумму, о которой они договорились, и поблагодарила за работу. Спустя час женщина извинилась перед Гузеевой, но было уже поздно. Певица Ирина Салтыкова продала свою квартиру в центре столицы. Именно в этих стенах когда-то снимали сцены для культового фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым-младшим. Салтыкова получила за апартаменты 110 миллионов рублей. Сама звезда теперь постоянно живет в трехэтажном особняке на Рублевке. Площадь дома составляет почти 440 квадратов, а прилегающий участок занимает 12 соток. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность, без осадков. В Снежинске и Озерске плюс 21. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Сатке до 24 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0, днем в среду плюс 18-23.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Луковичный тюльпан «Нарцисс Крокус» в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Действует по 30 сентября.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы? Получите второе мнение специалистов стоматологии «Велодент». Стоматологи изучат вашу ситуацию, помогут разобраться и расскажут об этапах, возможных вариантах и сроках лечения. Сравните рекомендации до начала лечения, чтобы сделать правильный выбор. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
11: Та-та-та-таврия.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, огненная энергия внутри вас станет проводником к новым решениям. Прислушайтесь к импульсам, судьба зовет. Тельцы. Нити прошлого могут привести к неожиданным встречам или воспоминаниям. Старый опыт раскроет новый смысл. Близнецы. Поток идей усилится, а случайные фразы могут оказаться тайными подсказками. Замечайте совпадения. Раки. Ваша чувствительность станет даром. Настроение вокруг поможет понять истинные намерения людей. Львы. Вокруг вас может появиться особая аура притяжения. Смелое проявление себя откроет двери, которые долго оставались закрытыми. Девы. Невидимый порядок вещей начнет складываться в понятную картину. То, что казалось случайностью, может оказаться судьбой. Весы. Энергия дня наполнит пространство поиском красоты и новых ощущений. Поддайтесь вдохновению. Скорпионы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Внутреннее чувство подскажет, кому стоит довериться, а кому нет. Стрельцы. Перед вами может появиться символический путь к переменам. Новое направление подарит свободу. Не упустите шанс. Козероги. Звезды советуют обратить внимание на то, что обычно остается незамеченным. Маленькая деталь способна изменить все. Водолеи. Сегодня отличный день, чтобы уделить внимание мыслям, которые были вам не близки. Мечтайте шире. Рыбы. Направьте эмоции в образы, которыми сможете поделиться с близкими. Помните, волшебство внутри вас.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
6: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
10: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега». Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
12: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
13: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

распал выезд на природу. Не паникуй, пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне, чебаркульская птица.

0: За противопоказания необходима консультация специалиста.
1: ЧБК зажигает новый сезон. 27 сентября в 16:00 в конгресс-отеле «Малахит» главное баскетбольное событие этой осени. Презентация баскетбольного клуба ЧБК. Яркое шоу, уникальная форма и встреча со звездами команды. Встречай новый сезон вместе с нами. Занимай лучшие места. Билеты на сайте клуба. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Жители одного из городов региона предупредили об опасности выхода медведей. И в Челябинске преобразят еще две остановки общественного транспорта. Жители Озерского городского округа предупредили об опасности из-за выхода медведей и других диких животных к населенным пунктам. Глава городского округа Сергей Гергенрейдер попросил горожан не выбрасывать продукты питания, они провоцируют выход зверей к жилым кварталам. Кроме того, рекомендуется воздержаться от походов в лес, особенно в темное время суток. Администрация направила в Минэкологии письмо о регулировании численности животных, если они представляют опасность для жизни людей. Гергенрейдер напомнил озерчанам, что полномочия по охране граждан возложены на сотрудников полиции, поэтому в случае непосредственной угрозы следует обращаться к ним. В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького раскопали дорогу, и масса разрытого асфальта перегородила пешеходный переход, пишет портал 74.ru. В мэрии пояснили, что идет ремонт остановки общественного транспорта «Комсомольская площадь» по Горького в сторону Ленинского района. По контракту срок завершения работ до 30 октября. В итоге появится остановочный павильон. По данным сайта госзакупок, минувшим летом компания «Теплострой», которая ведет работы, получила контракт стоимостью около 8 миллионов рублей. Ей предстоит восстановить остановки «Комсомольская площадь» на Горького и улица «Чистопольская» на Новороссийской. В Челябинск приехал Красноярский театр кукол. С сегодняшнего дня по 28 сентября в нашем кукольном пройдут большие гастроли. Гости из Сибири покажут разножанровую программу. Аудиторию в возрасте от 16 лет ждет постановка «Кроткая». Также для старших зрителей готовят спектакль «Хармс». Это путешествие в абсурдный мир писателя. Юных горожан и их родителей ждет добрая история о дружбе, котенок по имени Гав. А философская сказка-притча «Маленький принц» станет мостом между поколениями, рассказали организаторы. Эти гастроли – ответный визит артистов. Челябинский театр кукол побывал в Красноярске минувшим летом. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 18-23.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
3: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
4: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии «Велодент». Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
6: Ведь ему исполняется 14 лет! 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов, выше 0, а днем в среду плюс 18-23.

0: продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация активна дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Черно-белые соскучились по домашним матчам. Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 20 сентября «Трактор» принимает «Авангард». 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
8: ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
9: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
10: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от FlexSites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО «СЗ А-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.

0: Сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: вопроса.
1: В Челябинске 19 часов. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. Для жителей региона запустили сервис «Защита от мошенников в сети». И в Челябинск привезут уникальную выставку из музеев Московского Кремля. Южноуральцы могут воспользоваться сервисом «Защита от мошенников в сети». Минцифры совместно с аналитическим центром при правительстве России запустили на госуслугах такой цифровой сервис, пишут региональные СМИ. Он поможет узнать о схемах обмана, разобрать сценарии и показать, как можно защитить себя. Выбрать предлагают одну из ситуаций. Мошенники пытаются получить доступ к госуслугам или «Я хочу защититься от мошенников в сети». Первая дает инструкцию, как быстро принять меры, чтобы минимизировать ущерб. Вторая перечисляет способы защиты. Кроме того, в сервисе можно проверить свою кредитную историю, сообщить о подозрительном звонке или о вредоносном сайте. Матери-героини будут получать по 1 000 000 рублей через социальный фонд. Единовременную выплату начнут назначать уже с 1 января будущего года, пишет портал chel.tv.ru. Об этом говорится в проекте, который подготовила Минтруда. Соцподдержку получат также обладатели ордена «Родительская слава». Им положена выплата в 500 тысяч рублей, а при присвоении звания «Мать-героиня» вдвое больше. Напомним, что такое звание и соответствующий орден даются мамам, родившим 10 и более детей. Сейчас на Южном Урале, по данным Министерства социальных отношений региона, проживают 5 таких женщин. Завтра, 23 сентября, в Историческом музее в Челябинске откроется выставка «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Музеи Московского Кремля привезут более 100 уникальных экспонатов. Особое внимание уделят истории камней небесных оттенков, которые использовали для украшения предметов роскоши в разных государствах. Посетители увидят ювелирные украшения, парадные одеяния, книги, иконы, предметы церковного обихода и многое другое, созданное в Византии и Древней Руси. Главным украшением экспозиции станет парадный синий кафтан юного императора Петра II. Выставка проработает до 24 января 2027 года. Возрастное ограничение 0+. И в завершении выпуска о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 18-23.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
9: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
10: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
11: ЧО ХК «Трактор». Украинцу 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов, выше 0, днем в среду плюс 18-23.

0: Комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
2: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. ФК «Челябинск». УГРН 117-744-0535. «Челябинск». Коммуна 98-0+.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
1: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
9: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. На Южном Урале школьнику выплатят компенсацию за нападение бродячей собаки. И старшеклассники в Челябинске жалуются на большое количество уроков. Прокуратура Сосновского района добилась выплаты компенсации семье подростка из Полетаева, которого укусила собака, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону. Летом прошлого года во дворе многоквартирного дома на 13-летнего мальчика напало животное. Школьнику потребовалась медпомощь. Он проходил амбулаторное лечение и был вынужден соблюдать ряд ограничений. Проверка показала, что ЧП случилось из-за того, что местная администрация не исполнила обязательства по отлову бродячих животных. Подали иск о взыскании компенсации морального вреда, и Сосновский районный суд потребовал от администрации округа выплатить 50 тысяч рублей. Девятиклассникам образовательного центра «Ньютон» в Челябинске ставят в расписание по 8 уроков в день, пишет портал 74.ru. Это возмущает учеников и их родителей. По санитарным нормам и по рекомендациям Минпросвещения максимально допустимая нагрузка на учеников 7-11 классов не более 7 уроков. В городском комитете по делам образования объяснили, что 8 занятий в расписании 9 классов есть только в те дни, когда проводится внеурочная деятельность. В нее включены курсы «Разговоры о важном» и «Россия. Мои горизонты». Их проводят в объеме 1 час в неделю, а количество основных уроков при этом не превышает 7, подчеркнули в комитете. Челябинский дзюдоист Егор Малкин завоевал серебряную медаль на Кубке Европы. Он стал обладателем награды в составе российской сборной, которая в итоге выиграла командный зачет. В ее активе 18 медалей, 4 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых. Наш спортсмен выступал в весовой категории до 90 килограммов. Ранее Федерация дзюдо России объявила состав национальной команды на чемпионат мира 2026, который пройдет в Баку в октябре. В этом турнире Южный Урал в составе сборной России представят две спортсменки с обеими. Ирина Гелязова и Ирина Зуева. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 18-23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: 26 сентября D-Club становится настоящим гражданином Федерации развлечений.
1: Ведь ему исполняется 14 лет. 26 сентября приходи отметить это событие на вечеринку «Паспорт Пати». Забудь про скуку, бери друзей и используй свое право отрываться по полной на дне рождения D-Club'а. Проведи эту ночь незабываемо. Ждем тебя. Центр Кировки. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
2: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: года. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов, выше 0, днем в среду плюс 18-23.
0: Реклама на Радио Континенталь.
4: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
5: «Голос дорог».
4: Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
6: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 26 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Енисей». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Енисей» в субботу, 26 сентября в 14:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, огненная энергия внутри вас станет проводником к новым решениям. Прислушайтесь к импульсам, судьба зовет. Тельцы. Нити прошлого могут привести к неожиданным встречам или воспоминаниям. Старый опыт раскроет новый смысл. Близнецы. Поток идей усилится, а случайные фразы могут оказаться тайными подсказками. Замечайте совпадения. Раки. Ваша чувствительность станет даром. Настроение вокруг поможет понять истинные намерения людей. Львы. Вокруг вас может появиться особая аура притяжения. Смелое проявление себя откроет двери, которые долго оставались закрытыми. Девы. Невидимый порядок вещей начнет складываться в понятную картину. То, что казалось случайностью, может оказаться судьбой. Весы. Энергия дня наполнит пространство поиском красоты и новых ощущений. Поддайтесь вдохновению. Скорпионы. Интуиция станет вашим главным ориентиром. Внутреннее чувство подскажет, кому стоит довериться, а кому нет. Стрельцы. Перед вами может появиться символический путь к переменам. Новое направление подарит свободу. Не упустите шанс. Козероги. Звезды советуют обратить внимание на то, что обычно остается незамеченным. Маленькая деталь способна изменить все. Водолеи. Сегодня отличный день, чтобы уделить внимание мыслям, которые были вам не близки. Мечтайте шире. Рыбы. Направьте эмоции в образы, которыми сможете поделиться с близкими. Помните, волшебство внутри вас.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Южноуральцы уличили в скручивании электросчетчика, и глава Челябинска поручил организовать осенние субботники. Южноуральца поймали на скручивании электросчетчика. Нарушителя выявили в Сосновском округе специалисты компании «Россети Урал» совместно с правоохранительными органами. Мужчина внес изменения в конструкцию прибора, чтобы занижать показатели потребления электроэнергии, пишет агентство новостей «Доступ». Заведено уголовное дело, санкции предусматривают штраф до 500 000 рублей и ограничение свободы на срок до 4 лет. Энергетики подчеркивают, что любые манипуляции с приборами учета – это нарушение законодательства. Кроме того, это снижает качество электроснабжения у добросовестных потребителей, приводит к перепадам напряжения в сети и может обернуться пожаром. Глава Челябинска Алексей Ложкин на аппаратном совещании в мэрии поручил провести осенние субботники на придомовых территориях. Градоначальник подчеркнул, что приступать нужно с завтрашнего дня, 23 сентября. По словам мэра, на особом контроле должны оставаться листва и ветки, которые могут скапливаться не только на тротуарах, но и в проездах. Ложкин сказал, что к мероприятиям по осенней уборке южноуральской столицы приглашаются как жители города, так и управляющие компании. Грузовой корабль «Прогресс» доставил на Международную космическую станцию экзоскелет для эксперимента по управлению антропоморфным роботом, созданным в Магнитогорске. Сам теледроид полетит в ноябре, пишет портал chel.tv.ru. Новинка будет работать на внешней поверхности и сократит время, которое космонавты проводят за бортом. Робот выдерживает вакуум, радиацию и перепады температур. Для его управления оператору нужно надеть специальные костюмы, и дроид станет повторять движения человека. Если эксперимент пройдет успешно, то технологии будут применять на МКС уже в качестве штатного оборудования. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 18-23.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов, выше 0, а днем в среду плюс 18-23.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Поменяйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хреново, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносно.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Вроде снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.